0: интеллекта возможно, но будет происходить постепенно. Массовых увольнений ждать не стоит, заявили в Роскачестве. По мнению экспертов, бизнес уже активнее использует нейросети для оптимизации управленческих структур. Однако речь идет о точечной трансформации, сокращении дублирующих функций и перераспределении задач. Быстрее всего изменения затронут банки, ритейл и телеком. Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе России. Он будет актуальным с 9 утра до 6 вечера 7 мая. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах будет дождь с грозой. Максимальный размер пенсии блогеров превысит 43 тысячи рублей. Это произойдет при условии, если они будут уплачивать страховые взносы 25 лет. Об этом проинформировал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Отдельные блогеры имеют статус совместителей, и их пенсионный стаж формируется на основной работе по найму. В то же время большинство представителей данной профессии работают как самозанятые или ИП. 25% опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Еще четверть респондентов рассказали, что в таких ситуациях принимают решение провести время с пользой и занимаются домашними делами, ремонтом или уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор. Только 7% опрошенных рассказали, что когда отключают интернет, они идут гулять. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
1: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-7748-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Радио Мир. Весна. На Радио Мир. Хорошо звучит.

Какую ты даже не представляешь, смотрю на тебя, а сердце замирает, друзья кричат: постой, а я бегу с цветами, чтобы любить тебя не отпускай.

Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Радио Мир. Весна. На Радио Мир.

0: Погода.
1: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачные плюс 22. В Казани ясные плюс 21. В Ульяновске малооблачные плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачные плюс 17. В Ростове-на-Дону облачные плюс 20. В Москве малооблачно плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.
0: Радио «Мир» хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 4 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Сокращение штата в российских компаниях из-за внедрения искусственного интеллекта возможно, но будет происходить постепенно. Массовых увольнений ждать не стоит, заявили в Роскачестве. По мнению экспертов, бизнес уже активнее использует нейросети для оптимизации управленческих структур. Однако речь идет о точечной трансформации, сокращении дублирующих функций и перераспределении задач. Быстрее всего изменения затронут банки, ритейл и телеком. Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе России. Он будет актуальным с 9 утра до 6 вечера 7 мая. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах будет дождь с грозой. Максимальный размер пенсии блогеров превысит 43 тысячи рублей. Это произойдет при условии, если они будут уплачивать страховые взносы 25 лет. Об этом проинформировал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Отдельные блогеры имеют статус совместителей, и их пенсионный стаж формируется на основной работе по найму. В то же время большинство представителей данной профессии работают как самозанятые или ИП. 25% опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Еще четверть респондентов рассказали, что в таких ситуациях принимают решение провести время с пользой и занимаются домашними делами, ремонтом или уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор. Только 7% опрошенных рассказали, что когда отключают интернет, они идут гулять. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Радио Мир. Хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Погода. Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачный, плюс 22. В Казани ясный, плюс 21. В Ульяновске малооблачный, плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачный, плюс 17. В Ростове-на-Дону облачный, плюс 20. В Москве малооблачно, плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 5 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. С начала года в России зафиксировали 25 тысяч укусов клещей. Из них 7 тысяч за последнюю неделю. Наиболее высокая активность насекомых отмечена в Московской области, Республике Алтай. Как пишут «Известия», с начала года у россиян обнаружили те или иные заболевания, передаваемые клещами. Среди них боррелиоз, тиф и энцефалит. Опрошенные изданием эксперты рассказали, что традиционно пик активности клещей приходится на конец апреля, начало мая. Электронные билеты на электрички к 2035 году будут продаваться по всей России, сообщил Кабинет министров. Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ЖД-сообщении до 2035 года. Россияне активнее готовятся к дачному сезону. По данным РИА Новости, продажи мангалов и грилей в мае выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Товары для шашлыка покупают на 47% чаще. Растет спрос и на другие сезонные товары. Бассейны стали продаваться более чем в 10 раз чаще. Товары для бани и сауны в 4 раза. Дачную мебель стали брать в 3 раза чаще. В столице Южной Кореи в буддийском храме появился гуманоидный робот-монах. На переднем дворе перед главным залом храма прошла традиционная церемония принятия обетов. Буддийский ритуал, схожий с христианским крещением, во время него послушник обещает соблюдать религиозные заповеди. Главным участником церемонии был робот. После посвящения в буддизм 130-сантиметровому дроиду дали буддийское имя Габи, что переводится как «сострадание». Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Кыргызстане переходят на подземную добычу руды. В Казахстане создадут свое национальное рейтинговое агентство. А также новости из Беларуси и Таджикистана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Экологическая обстановка на самом крупном месторождении золота в Кыргызстане меняется в лучшую сторону. Это связано с постепенным переходом добычи руды на подземный. На территории рудника также фиксируется рост популяции краснокнижных животных. Каких именно, расскажет Асель Усенова.
2: Рудник соседствует с Арыча-Тарташским заповедником, поэтому краснокнижные архары здесь частые гости. За последние 5 лет популяция парнокопытных выросла почти в 2,5 раза. Гул огромных самосвалов их не пугает. Животные чувствуют себя в полной безопасности и даже подпускают к себе людей, говорит эколог Гулира Талайбекова.
3: Выпал снег в мае, очень такой громоздкий, и тогда архары, вот именно детеныши, они не выживали. Им было очень трудно, и наши инженера, получается, их отвезли в такое укромное местечко, им давали молоко, кормили как могли.
2: Лебеди, кликуны из Красной книги тоже нашли убежище в промышленной зоне Комтора. Индикаторы чистоты перед зимовкой делают остановку на местных водоемах. Но редкая здесь не только фауна. Сотрудники предприятия застали цветение снежного лотоса. В республике это растение под угрозой исчезновения. Прогресс в экологии напрямую связывают с новым подходом к добыче золота. Второй год на Комторе развивают подземный рудник, рассказывает главный инженер Павел Заичкин.
4: Через несколько лет по этим выработкам будет ежегодно выдаваться порядка 500 тысяч тонн руды. При этом на поверхности это никак не отразится.
2: Предприятие находится на рубеже 4000 метров над уровнем моря. Для сравнения, на такой же высоте альпинисты ставят штурмовые лагеря при восхождении на Эльбрус или Монблан. А в этом месте находится главная сокровищница Кыргызстана. Воздух там разряженный, дышится тяжело, а одышка в норме вещей. При этом работа на предприятии не останавливается ни на день. Но сейчас главная задача экспертов – решить накопившиеся проблемы. За время открытой добычи на руднике образовался карьер глубиной почти в километр. Эту промышленную яму видно даже из космоса. А вот лежалые хвосты, так называют отходы золотоизвлекающей фабрики, предприятие планирует перерабатывать. В них тоже содержится золото. И по оценкам экспертов, можно дополнительно извлечь 120 тонн драгоценного металла. Правда, на это уйдет лет 16.
0: Казахстан.
1: В Казахстане создадут свое национальное рейтинговое агентство. Это значит, что теперь республика сможет самостоятельно оценивать компании и различные банки. Новый механизм изучил Кирилл Потемкин.
5: Когда оценка надежности становится прозрачной, инвесторы увереннее принимают решения и чаще вкладывают средства. К тому же получать данные о бизнес-проектах теперь они будут с учетом местной специфики и реальной ситуации на рынке страны. Платить за составление рейтингов будут сами компании, которые их заказывают. От нового агентства можно будет получить оценку кредитной надежности, экологичности, социальной ответственности и качества управления бизнесом. Стоимость таких услуг от международных агентств сейчас начинается от 50 тысяч долларов. В Казахстане будут ориентироваться на цифру до 5 миллионов тенге. В российских рублях это около миллиона, отметила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
6: Его акционерами будут являться Национальный банк, Международное рейтинговое агентство и финансовые организации. Для обеспечения независимости рейтингов вводятся требования к рейтинговым аналитикам. Их вознаграждение не должно зависеть от финансовых результатов и доходов клиентов. Вводится обязательная ротация аналитиков. Также устанавливаются ограничения на аффилированность, включая запрет на владение финансовыми инструментами рейтингуемых лиц.
5: Эксперты отмечают, создание национального агентства станет важным шагом к более открытой финансовой системе. К тому же правила игры на рынке страны теперь будут понятны и самим бизнесменам, и зарубежным инвесторам.
0: Таджикистан.
1: В Таджикистане зарегистрировали 820 пациентов с гемофилией. Из них более 370 – дети. Нушин Кузиева узнала, как в республике помогают бороться с этой болезнью.
7: Диагностику гемофилии в Таджикистане проводят бесплатно на базе Республиканского научного центра крови. После выявления заболевания пациентов ставят на диспансерный учет и формируют индивидуальную программу наблюдения и лечения. Необходимые компоненты крови предоставляются по всей стране в рамках государственной поддержки. Наджи-Базизи находится под постоянным наблюдением врачей с детства. Гемофилия передалась ему от матери. Заболеванием живет и его дядя. Из-за этого диагноза Наджи потерял двух старших братьев.
8: Я не считаю себя каким-то ограниченным, но и не говорю, что полностью здоров. Стараюсь по мере возможности помогать всем, кто сталкивается с этой болезнью.
7: Ключ к снижению числа осложнений и повышению качества жизни при этом заболевании – раннее выявление и системные наблюдения. В Таджикистане рост числа пациентов с гемофилией остается невысоким. Если в прошлом году с этим диагнозом родились 12 детей, то в этом пока только один. Муким Рахматов, специалист по заболеваниям крови взрослых Национального медицинского центра, говорит, что современная медицина позволяет безопасно проводить операции.
9: Пациентам с гемофилией проводят операции без опасений. Это и удаление аппендицита, и лечение катаракты, а также другие хирургические вмешательства. Все выполняется с соблюдением требуемых мер безопасности.
7: В Министерстве здравоохранения Таджикистана прошла научно-практическая конференция под девизом «После отчаяния три надежды». Участники обсудили внедрение современных методов терапии при гемофилии и укрепление взаимодействия между специалистами для более эффективного ведения болезни.
0: Беларусь.
1: Почти 40 лет прошло с момента аварии на Чернобыльской АЭС. В Беларуси заново возвращают земли, ранее признанные опасными для жизни. Все благодаря реализации специальных программ. О некоторых из них расскажет Игорь Фадеев.
10: Судьба белорусской зоны отчуждения уже 4 десятилетия привлекает журналистов и блогеров. Попасть за закрытое ограждение можно только по специальному пропуску и строго с сопровождением. Жителей деревни Бабчина, как и других 90 сел на востоке Беларуси, эвакуировали. Когда-то здесь кипела жизнь, но теперь ее здания законсервированы, а въезд доступен только единицам, говорит директор Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Алексей Тишковец.
11: Сегодня мы проводим радиоэкологические, радиобиологические исследования. Мы сегодня измеряем содержание радионуклидов в земле, в почве, в воде, в донных отложениях, в животном численном мире. Сегодня заповедник участвует в трех государственных программах и одной межгосударственных программах.
10: Но это лишь одно из мест радиационного заповедника. По поручению президента хозяйственная деятельность здесь не прекращается. На кониферме выращивают русских тяжеловозов, рядом держат пасеки. Любая продукция проходит тщательный контроль, все показатели в норме, рассказывает блогер Полина Освинова.
12: Было, кстати, довольно интересно узнать, что здесь развивается пчеловодство, и оно не только такое безопасное и чистое, но еще и очень вкусное. А сейчас мы уже, собственно, находимся на кониферме, и что тяжело, конечно, оторвать от них взгляд, потому что это действительно впечатляет, этот масштаб.
10: Развивают и медицинские программы для групп риска. Заболеваемость по всем видам болезни пострадавшего населения стабилизировалась, а в некоторых даже стала ниже. Несмотря на трагедию, регион продолжает развитие. Строят жилье для молодых кадров, прокладывают дороги, развивают промышленность и передают свой опыт возрождения земель другим государствам мира.
0: Казахстан.
1: Профессия журналиста, согласно исследованиям, одна из самых стрессовых в Казахстане. Для восстановления сил, укрепления связи и сплоченности коллектива в Алматы организовали футбольный турнир для СМИ. Среди участников и телерадиокомпания «Мир». Об итогах соревнований расскажет Тамара Зарипова.
13: Состав команды укомплектован исключительно сотрудниками телеканала. Это операторы, монтажеры, водители и сотрудники эфирной аппаратной. Команда сыгранная, все знают друг друга. Своими впечатлениями делится сотрудник телеканала «Мир» Алишер Толиули.
14: У нас сильный состав. Футбол – это командный вид спорта, и мы помогаем друг другу на поле. Подсказываем, куда открыться, куда отдать пас. Мы играем в удовольствие. Ну и, конечно, хотим победить.
13: В турнире приняли участие 10 команд. Это телеканалы, печатные издания и интернет-площадки. После группового этапа в плей-офф выходят две лучшие команды. Соперники сильные, играют регулярно и тренируются каждый день, рассказывает тележурналист Жомар Тузилбай.
14: Мы с ребятами играем постоянно, собираемся после работы, чтобы перевести дух после трудного дня. Это помогает лучше понимать друг друга на поле и еще лучше в дальнейших съемках.
13: Поддержать журналистов пришли известные футболисты. Среди них советский футболист, бывший вратарь футбольного клуба «Кайрат» Куралбек Ордабаев. Он знает цену журналистского слова.
15: Когда получаешь определенный не критика, а пожелание, я его понимаю, но я воспринимаю и делаю анализы и стараюсь в следующей игре не допустить, которые, как сказать, наши уважаемые журналисты говорят свое, так сказать, мнение.
13: Команде телекомпании «Мир» не хватило нескольких баллов для выхода в плей-офф. 3 ничьи и 1 поражение. Но игра все равно порадовала. Сотрудники телеканала действовали самоотверженно и сплоченно и, конечно, получили массу положительных эмоций.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама.
16: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

сердца ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: vu que tu es la plus belle pharmacie, viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Радио Мир. Весна на Радио Мир. Радио. Хорошо звучит. Мир.

Погода. Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачные плюс 22. В Казани ясные плюс 21. В Ульяновске малооблачные плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачные плюс 17. В Ростове-на-Дону облачные плюс 20. В Москве малооблачно плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Россию, передают РИА Новости. Агентство сообщает, что монарх прибыл в Москву в преддверии Дня Победы по приглашению президента России Владимира Путина. Россияне на вторые майские праздники чаще всего бронируют квартиры в Казани, Петербурге, Москве, Волгограде и Нижнем Новгороде, пишут РИА Новости. Дороже всего из этой пятерки сутки аренды обходятся в Казани, в среднем почти 7 тысяч рублей. В Москве цена составляет около 6 тысяч, в Петербурге чуть меньше. Чаще всего туристы выбирают однокомнатные или двухкомнатные квартиры и планируют жить в них втроем. Ученые из Бразилии выяснили, что антибиотик миноциклин может снижать интенсивность панических атак, сообщает телеканал «Мир-24». Ранее исследователи уже знали, что вдыхание углекислого газа способно провоцировать панические атаки, а важную роль в этом процессе могут играть микроглия – иммунные клетки мозга, участвующие в воспалительных процессах. Миноциклин известен не только как антибиотик, но и как вещество с противовоспалительным действием, способное подавлять активность миноциклина. Микроглии. В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников за буллинг. Мальчики и подростки будут получать от 1 до 3 ударов тростью за травлю других учеников. Как сообщает Guardian, наказание будет применяться только к мальчикам старше 9 лет. Для девочек предусмотрены другие меры, среди них оставление после уроков, отстранение от занятий и выставление оценок за поведение. В материале говорится, что дисциплинарные меры ввели после длительных проверок. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: радио. У «Радио Мир» мировая команда.
1: Прием, прием, на связи солнечный Ереван, радио «Мир Армения», волна 93.7 FM. С вами ведущие утренней программы «Доброе утро» Арпим Ликян
2: и Лилит Мадунц. Поздравляю всех с Днем Радио, праздником людей, которые умеют не просто говорить, а создавать настроение, объединять города и дарить, конечно же, эмоции даже на расстоянии.
1: Передаем большой привет всем коллегам «Радио Мир» в разных странах и городах. Пусть в эфире всегда будет тепло, вдохновение, хорошие новости и любимые слушатели.
2: А из Еревана, города солнца, музыки и гостеприимства, отправляем вам самые теплые пожелания и, конечно, отличное настроение.
3: С Днем Радио! Радио Мир хорошо звучит!
0: С Днем Радио Мир! Утро с танцами на Радио Мир. Вы слушаете «Утро с танцеманией».

0: погода.
1: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачный плюс 22. В Казани ясный плюс 21. В Ульяновске малооблачный плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачный плюс 17. В Ростове-на-Дону облачный плюс 20. В Москве малооблачно плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 7 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Холодный атмосферный фронт придет в Москву 8 мая. Под его воздействием в День Победы будет облачно и небольшой дождь, сообщили в гидрометцентре. При этом прогнозы синоптиков метеоагентств разнятся. Одни говорят, что температура воздуха составит плюс 25, а другие утверждают, что не выше 12. Оказывается, такие расхождения происходят от того, что каждый метеоролог по-своему представляет появление и прохождение этого холодного атмосферного фронта. Но гидрометцентр официально заявляет, что будет максимум 15 градусов тепла. В Нальчик прибыла колонна 11-го международного мотомарша. В этом году его назвали «Дороги Победы. Кавказ. Кузница Героев», передает телеканал «Мир-24». В акции участвует более 300 байков. Маршрут длиной 8 тысяч километров проходит от России и Беларуси до Европы, Австралии и Соединенных Штатов. В каждой точке пути обязательные остановки, чтобы возложить цветы и почтить память героев. Сегодня в России отмечают День радио. Современная радиостанция – это новости и музыка, программы, розыгрыши, призов. Все это можно найти на волне радиостанции «Мир». Всего на нашу частоту ежедневно настраиваются больше 53 миллионов человек. Наша радийная пятерка – это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Людям, которые работают удаленно, следует делать разминку шеи каждые 30 минут, советуют остеопаты. Кроме того, при дистанционной работе сотрудники переедают и проводят много времени за компьютером. Все это несет серьезные риски для здоровья, которые можно снизить. Достаточно выходить на улицу хотя бы на 15 минут в обед. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

0: День радио на Радио Мир.
1: Смотрите на телеканале Мир. Три отличительных черты потенциального миллионера.
2: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
1: У него железные нервы, золотые мозги.
3: Назовите число пи.
1: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
3: Это игра «Миллион за 5 минут». Вольтер и Эмили Дюшатле, Мари-Эн и Антуан Лавуазье, Пьер и Мария Кюри. Иногда умные люди просто встречаются, и химия их отношений дает миру великие открытия. Поодиночке они не были бы так хороши. Так и здесь. Нужна искра, чтобы мгновенно стать командой. Игроки, представьтесь.
4: Львович Роман, композитор. Живу в городе Москве.
5: Хомова Наталья, риэлтор. Помогаю своим клиентам купить и продать квартиры в Москве и в Дубае. Живу в Москве.
3: Займите ваши игровые места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 40 вопросов. Первый раунд – 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Чем, согласно пословице, клин вышибают?
4: Клином.
3: Да. Сколько струн у домбры?
5: 9.
3: 2. Кто составил компанию «Ослу, козлу и мартышке» в басне «Крылова квартет»?
4: Косолапый Мишка.
3: Да. Что оставалось висеть в воздухе, когда чеширский кот медленно исчезал?
5: Вопрос.
3: Улыбка. Сколько международных аэропортов в Москве?
4: 3.
3: 4. Кто сыграл за главную роль в фильме Глеба Подфилова Иван Денисович?
5: Пас.
3: Филипп Янковский. Какой овощ вывели в Бельгии и называли розенколь из-за сходства качанчиков с бутонами роз?
4: Пас.
3: Брюссельская капуста. Как звали жену царя в мультфильме «Волшебное кольцо»?
5: Пас.
3: Маримьяна. О каком городе Салтыков-Щедрин рассказывает в своей книге «История одного города»?
4: Глупов.
3: Да. Как называется и французский десерт, и заварного теста, и техника мультипликации?
5: Эклер.
3: Да. Кто написал книгу сказок «Счастливый принц» и другие сказки?
4: Пас.
3: Оскар Уайльд. Какой зверек стал маскотом предстоящего чемпионата Европы по футболу?
5: Пас.
3: Медвежонок. Богота. Это столица Колумбии или Венесуэлы?
4: Колумбия.
3: Да. Сколько звуков входит в пифагорову диатоническую гамму?
5: 7.
3: 8. Название каких косточковых ягод во многих языках восходит к древнегреческому вишня?
4: Пас.
3: Черешня. Что страшило попросил у Гудвина в сказке Волкова волшебник изумрудного города?
5: Мозгов.
3: Да. А в каком селе можно пройтись по аллее Керн?
4: Пас.
3: Михайловская. В какой легендарной группе первым барабанщиком был Пит Бест?
5: Пас.
3: Битлз. Какое отчество у режиссера Андрея Кончаловского?
4: Сергеевич.
3: Да. Какой фантаст придумал Сипуки?
5: Пас.
3: Станислав Лем, стоп, первый раунд окончен. Подведем итоги первого раунда. Вам было задано 20 вопросов, и вы дали 7 правильных ответов. При этом Наталья правильно ответила 2 раза, Роман 5 раз. Это значит, что вы будете отвечать в первом и во втором раунде.
1: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: Радио Мир. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Композитор Роман Львович и риэлтор и супермама Наталья Хомова продолжают схватку за миллион. Второй раунд. Какая пьеса Чехова была написана раньше? «Вишневый сад» или «Чайка»?
2: «Чайка».
1: Да. В каком фильме одна из серий называется «Тайна 6-го Б»?
2: «Приключения электроника».
1: Да. Какой штат США самый большой по территории?
2: Калифорния.
1: Аляска. Наталья, верно ли, что в 2021 году самбо было признано олимпийским видом спорта?
3: Верно.
1: Да. Какой английский писатель придумал страну Нарнию?
3: Пас.
1: Клав Льюис. Роман, в каком российском городе проводился финал конкурса Евровидения?
2: Москва.
1: Да. В какой киносказке главную роль исполнила будущая солистка Большого театра Наталья Седых?
2: Морозко.
1: Да. Какое животное в мультфильме «Волшебное кольцо» Ваня выменял у мужика на шапку?
2: Собачку.
1: Котейку. Наталья, какой из актеров Бондианы сыграл главную роль во франшизе «Достать ножи»?
3: Пас.
1: Дэниел Крейг. Роман, чье имя носит геометрия, в которой сумма углов треугольника всегда равна 180 градусам?
2: Евклид.
1: Да. Главный злодей какого романа Роберта Льюиса Стивенсона носил прозвище «Окорок»?
2: Остров сокровищ.
1: Да. Верно ли, что тюркское слово «кавардак» однокоренное со словом «курдюк»?
2: Нет.
1: Да. Наталья, какой великий русский полководец стал первым полным кавалером ордена Святого Георгия?
3: Пас.
1: Михаил Кутузов. Роман, какое состязание проходит в первый день десятиборья? Толкание ядра или метание диска?
2: Метание диска.
1: Толкание ядра. Наталья, в каком романе Марка Твена мальчик Том Кенти обладает редким сходством с Эдуардом Тюдором?
3: 20 шелье под водой.
1: Принц и нищий. Роман, какой композитор уже в год окончания консерватории начал писать свою первую оперу «Виллисы»?
2: Пас.
1: Пучини. Наталья, где находится Нахимовское училище, филиалы которого открыты в 4 городах страны?
3: Сочи.
1: В Санкт-Петербурге. Роман, что больше, 5 в кубе или 5 факториал?
2: 5 факториал.
1: 5 в кубе. Наталья, какой поэт утверждал, что любит... Стоп! Второй раунд окончен. Подведем итоги двух раундов. Я задал вам 38 вопросов. Вы дали 14 правильных ответов. Сейчас кто-то из вас по результатам этих двух раундов должен уйти. Из 14 правильных ответов Роман дал 11, а Наталья 3. То есть Наталья сейчас уйдет из этой студии. Но дело в том, что именно Наталья стала автором 10-го правильного ответа в этой игре. А значит, вы уйдете отсюда не с пустыми руками. Вы унесете с собой 10 000 рублей.
0: Миллион за пять минут. Продолжение следует. Удивительный мир. В южном полушарии весна наступает не в марте, а в сентябре. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: хорошо звучит. Радио Мир. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут».
2: Итак, правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопросы, а вы отвечаете. Поднимите счет до 40 правильных ответов и сможете воспользоваться миллионом на любые нужды. О каком царе сказал поэт? С молоду был грозен. Он и соседям то и дело наносил обиды смело.
3: Дадон.
2: Да. А в какой стране прожила большую часть жизни Фрида Кало?
3: Мексика.
2: Да. Московский памятник какому писателю в 2017 году возвратился на прежнее место?
3: Пас.
2: Горький. В каком историческом сражении 19 века князь Петр Багратион получил смертельное ранение?
3: Бородино.
2: Да. В каком океане в среднем самая соленая вода?
3: Индийский.
2: Атлантический. Столицей какого государства является город Катманду?
3: Непал.
2: Да. Как в сказке Джанни Родари звали отца Чиполлино?
3: Чиполлоне.
2: Да. Какая спортивная борьба проводится на татами?
3: Дзюдо.
2: Да. Какую роль сыграл в фильме «Любовь и голуби» его режиссер Владимир Меньшов?
3: Ну, кадриль объявляет.
2: Фигура
3: да. Третья.
2: Из скольких человек состоял легендарный экипаж «Кон-Тики»? Из шести или восьми?
3: Пас.
2: Из шести. Стоп. Игра окончена. И прежде всего, у меня хорошая новость. В третьем раунде вы стали автором 20-го правильного ответа. А это значит, что вы не уйдете отсюда с пустыми руками, так же, как Наталья. 10 тысяч ваши. Подведем итоги. За время игры я вам задал 48 вопросов. Вы ответили правильно на 21 вопрос. Вопрос миллиона мы при этом не обсуждаем. Но я вижу, что вы не сильно расстроились.
3: Нет.
2: С чем я вас и поздравляю. А теперь спасибо за игру, Роман. Прощай.
0: Миллион за пять минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Жители России при переезде в другой регион смогут сохранять номер мобильного телефона. Услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично, на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет и при смене оператора связи. Электрички по всей России переведут на электронные билеты. Такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Это планируют сделать к 2035 году. К этому времени также обновят 7 тысяч вагонов. По оценке правительства на это потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас на пригородные поезда электронно продается всего 14% билетов. Букмекеры в России в прошлом году заработали почти 2 триллиона рублей. Это на 60% больше, чем в 2024. Всего в сфере организации и проведения азартных игр, лотерей и заключения пари в стране действует около 300 компаний. Львиная доля среди них приходится на индивидуальных предпринимателей. Дальневосточного леопарда заметили на дороге в Китае. Ученые национального парка «Земля леопарда» проанализировали видеозапись и, сопоставив уникальный рисунок пятен на шкуре хищника с российскими базами данных фотомониторинга, установили – этот леопард в России прежде не фиксировался. Значит, ареал обитания хищника продолжает расширяться. Большая кошка вела себя осторожно. Заметив присутствие людей, немедленно попыталась скрыться. Пока все. Татьяна Алексеева, «Радио Мир».
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
4: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
5: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
4: И они это сделали. И эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. radiomir.fm. Коротко и ясно.

0: Где бы вы ни находились, дорогие друзья, тут или там, что бы ни делали, то или это, а радостно-поздравительные сигналы «Радио Мир» сегодня звучат для всех без исключения. Радостные, потому что, ну, мы в целом люди не грустные, а поздравительные в той связи, что именно сегодня день радио. Дорогие слушатели, с праздником! Отмечаем, кстати, поздравления от коллег из Саранска прямо сейчас в нашем эфире.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Шум-брат, дорогие коллеги, друзья!
3: Сегодня день радио. Это Водря.
4: С национальным таким предисловием.
5: Радио «Мир» из столицы Мордовии.
4: Я самый скромный в своем коллективе. Со мной не сравнится никто в креативе. Да что говорить, там я просто гений. Представлюсь, директор Симкин Евгений.
3: Мой голос знаком и ребенку, и деду. Водителю, дачнику, просто соседу. Озвучка рекламы, новости мира. Марина Щетинина, диктор эфира.
2: Я Александр Асташин, привет. Я ставлю звуки, но не логопед. Я режу, сшиваю, хоть и не врач. Сам продюсер, а проще звукач.
4: Коллеги, с днем радио вас поздравляем.
3: Пусть наши эфиры успехом внимают.
2: Пусть сердце мелодии громко стучит.
5: Радио «Мир» хорошо звучит.
1: С днем радио «Мир».

0: День радио на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет, и мы отмечаем День радио. Хочу приобщить вас к нашей прекрасной профессии. Ведь в наши дни любой может попробовать себя в роли радиоведущего. Серьезно, берите микрофон, записывайте свой голос, включайте фантазию. Давайте я помогу вам выбрать тему вещания по знаку зодиака. Овен. Это, конечно же, утреннее шоу. Бодрость и задор. Еще из овнов получаются отличные спортивные обозреватели. Правда, абсолютно пристрастные. С первых секунд понятно, за кого овен болеет. Телец. Это уют и польза. Ваши темы – мой сад, 100 способов не выбрасывать старый диван и построить теплицу из табуреток. Близнецы могут говорить часами о чем угодно, убедительно рассуждать, не имея особого представления о предмете. Спонтанные диалоги. Ну и, конечно, реклама. Рак. Это вечерний эфир, теплый, домашний. Здравствуй, дружок. И дальше либо сказка про волшебный тортик, либо кулинарный мастер-класс, после которого срочно хочется на кухню. Лев. Настоящий шоумен. Это театр у микрофона и увлеченность, плюс игры в прямом эфире. Дева. Вам подойдет рубрика в стиле вестник-ипохондрика. И настоящая дева всегда расскажет трогательную историю о домашнем животном. Весы. Это культурная программа. Обзоры выставок, театра, кино. Рубрика о хороших манерах и этикете. Все красиво, тонко и со вкусом. Скорпион. Это, конечно же, ночной эфир. У скорпиона голос, от которого становится чуть тревожно, но выключить невозможно. Стрелец. Ваша рубрика «Вокруг света». Сегодня африканские племена, завтра серфинг в Австралии и ощущение, что чемодан уже собран. Козерог. Ваша тема «Человек и закон». Советы адвоката.

0: Включайте друзей, устраивайте свое радио. Кто знает, может, вас примут на радио или вы откроете собственный подкаст. Поздравляю всех с Днем радио, удачи, до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Битва за будущее». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачный, плюс 22. В Казани ясный, плюс 21. В Ульяновске малооблачный, плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачный, плюс 17. В Ростове-на-Дону облачный, плюс 20. В Москве малооблачно, плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 8 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В честь 81-й годовщины Великой Победы по всей России развернулась трогательная акция Роспотребнадзора. Тысячи мягких игрушек, открыток и искренних писем отправили ветеранам. Их шили и написали малыши в детских садах, студенты, педагоги и волонтеры. Главным героем стал белый плюшевый мишка, символ премии «Экология – дело каждого». Вместе с игрушками отправляли самое ценное – семейные фотографии героев и личные истории, которые десятилетиями хранятся в альбомах. Рособоронадзор опубликовал список запретов для участников ЕГЭ, чтобы обеспечить честность экзаменов. Испытание стартует 1 июня. Школьникам будет нельзя приносить с собой технику и шпаргалки. А кроме того, ребятам запрещено выполнять задания не самостоятельно, общаться с другими сдающими и перемещаться без сопровождения. За нарушение – удаление с экзамена. Следующая попытка у школьника появится только через год. Самыми популярными направлениями для аренды загородных домов на праздники в России стали Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край. Об этом рассказали эксперты сервиса «Авито Путешествия». Здесь ценник колеблется от 13 до 20 тысяч рублей в сутки. Ну а самыми дешевыми оказались варианты в Республике Алтай – около 8 тысяч в день. В России предложили вручать мужчинам после рождения ребенка паспорт отца. В документе могут разместить полезную информацию о здоровье и воспитании малыша, положенных льготах и выплатах, а также рекомендации по поддержке матери после родов. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Весна на Радио Мир. Радио
1: Мир. Смотрите на телеканале Мир. Ох, и молодежь сейчас пошла.
2: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
1: И все-то они знают.
3: User pick – это аватарка или аккаунт?
2: Аватарка.
3: Правильно.
1: И полагаются только на себя. «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на Радио «Мир» прямо сейчас.
4: Это игра «Миллион за пять минут». Ой, что это, что это? Вы нервничаете? Так это же прекрасно! Адреналин ускорит вашу реакцию, и вы окажетесь ближе к победе. Игроки, представьтесь.
5: Я Ева Тимошенко, мне 11 лет, и я из города Краснодара.
6: Я Полцева Елизавета, мне 14 лет, я из Москвы.
4: Займите свои игровые места. Получить миллион сможет только одна из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Какого литературного героя Николай Носов в заключительной книге отправил на Луну?
6: Незнайка.
4: Верно. Сколько будет 15 минус 7?
6: 8.
4: Правильно. Что из перечисленного фигурирует в тексте шуточного закона о гравитации? Бутерброд или жаркое?
6: Бутерброд.
4: Конечно. У короля в сказке «Дикие лебеди» было 10 сыновей или 11?
6: 11.
4: Правильно. Разделяются ли однородные члены предложения запятыми?
6: Да.
4: Правильно. Что осталось на дне ящика после того, как Пандора выпустила из него все беды и несчастья?
6: Ничего.
4: Надежда. Как звали героиню мультфильма «Самолеты»? Русскую гонщицу с Урала. Таня или Лена?
6: Таня.
4: Правильно. Какое время года наступает после весны?
6: Лето.
4: Конечно. Сколько медведей изображено на картине Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу»?
6: 4.
4: Да. Как называют число, на которое делят?
6: Пас.
4: Делитель. Киты двигают хвостом влево-вправо или вверх-вниз?
6: Вверх-вниз.
4: Да. Закончите пословицу «Когда я ем...»
6: Я глух и нем.
4: Да. Самый высокий мост какого российского города называется «Миллениум»?
6: Пас.
4: Казань. В какой стране возникло военное сословие самураев?
6: Китай.
4: Япония. В вольной российской экранизации сказки Перо эта героиня стала дочерью волкобоя?
6: Пас.
4: Красная шапочка. Какой сценический псевдоним взял Тимур Юнусов?
6: Пас.
4: Тимати. Маме на день рождения папа подарил 7 роз, а сын 15 ромашек. Сколько всего цветов подарили маме?
6: 23.
4: 22. Какая бахчевая культура носит малороссийское название кавун?
6: Пас.
4: Арбуз. Скорость самоката 18 километров в час. Пешехода 3 километра в час. Во сколько раз самокат быстрее пешехода?
6: 15.
4: В 6 раз. На масленицу к блинам ее подают черный и красный.
6: Икру.
4: Да, стоп. Первый раунд окончен. Сегодня правило несгораемых сумм звучит так. 10 тысяч рублей одна из вас получит за 5, 15 и 25 правильный ответ. Автором 5 правильного ответа в этой игре стала Елизавета. 10 тысяч рублей. Чудесно. Подведем итоги раунда. Я задал 20 вопросов и получил от вас 11 правильных ответов. При этом Ева дала 5 правильных ответов, Елизавета 6 правильных ответов. А это значит, что во втором раунде тоже начнет отвечать Елизавета. И вот это уже серьезное преимущество. Ведь во втором раунде переход хода будет происходить только после ошибки игрока. Раунд длится 2 минуты.
1: «Миллион за 5 минут. Дети». Продолжение следует.
7: Bardziej się zbudkałem.

0: День радио на Радио Мир.
1: Радио Мир.
2: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
3: Ева Тимошенко и Елизавета Полтева продолжают схватку за миллион. Второй раунд. В какой уличной игре можно выбить пушку битой?
4: Пас.
3: Городках. Ева, а относятся ли кавычки к знакам препинания?
4: Да.
3: Правильно. В честь романа какого писателя названы острова Александр Селькирк и Робинзон Крузо?
4: Пас.
3: Даниэля Дефо. Елизавета, хохловская роспись производится по дереву или по жести?
4: По дереву.
3: Правильно. Какая звезда в созвездии Малой Медведицы всегда указывает направление на север?
4: Пас.
3: Полярная. Ева, чтобы найти неизвестное и вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть разность или прибавить ее?
4: Разность. Вычесть.
3: Вычесть, правильно. Выходил ли Юрий Гагарин в открытый космос, Ева?
4: Да.
3: Нет. Елизавета, какие мультипликационные герои в песне признавались? Смех и радость мы приносим людям.
4: Бременские музыканты.
3: Правильно. Как отмечала приход весны Тутики, героиня книги о мумитроллях «Волшебная зима»?
4: Пас.
3: Выворачивала шапочку. Ева, правда ли, что танец «Полька» получил название в честь страны?
4: Нет.
3: Верно. Какое из этих слов? Несклоняемое существительное. Пальто или свитер?
4: Ева. Пальто.
3: Еще раз.
4: Пальто.
3: Правильно. Героями какой басни Крылова стали собаки Барбос и Жужу?
4: Пас.
3: Две собаки. Елизавета, от какой ноты отстает на целый тон нота до?
4: Ре.
3: Правильно. Какова площадь квадрата с периметром 40 сантиметров?
4: 20.
3: 100 квадратных сантиметров. Ева, как иначе называют сумчатого медведя?
4: Кенгуру.
3: Коала. Елизавета, сколько человек участвует в монологе?
4: Один.
3: Правильно. Продолжение какого сериала называется «Универ. Новая общага»?
4: Универ.
3: Правильно. В состав какой страны входит республика Каракалпакия?
4: Пас.
3: Узбекистана. Ева, сколько ликов у бога древнерусской мифологии Януса?
4: 6.
3: 2. Елизавета, какой летчик стал прототипом героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»?
4: Пас.
3: Алексей Моресьев, стоп! Второй раунд окончен. И вот опять пришло время получать деньги, потому что в этой студии появился автор 15-го правильного ответа в игре. Им стала Елизавета! Еще 10 тысяч! Подведем итоги двух раундов. Я задал вам 40 вопросов. Получил от вас 20 правильных ответов. Из них Ева дала 9, Елизавета 11. Елизавета проходит в третий раунд нашего шоу. Ева, спасибо, рад был знакомству. Всего доброго.
4: Спасибо вам.
2: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение следует.
5: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир.
2: Музыкально-информационное радио. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: День радио на Радио Мир.
1: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
2: Это игра «Миллион за пять минут». Елизавета, теперь все зависит только от вас.
3: Да.
2: Хорошо. Правило финала. Ровно одну минуту я задаю вопросы, вы отвечаете. Постарайтесь поднять счет до 35 правильных ответов, и деньги ваши. Третий раунд. У кого из млекопитающих самый большой мозг? У кошелота или слона?
3: У слона.
2: У кошелота. Какая сказочная героиня улетела от слепого состоятельного жениха на ласточке?
3: Дюймовочка.
2: Конечно. Острый угол меньше или больше тупого?
3: Меньше.
2: Правильно. Какой вид спорта прославил Ивана Поддубного?
3: Лыжи.
2: Греко-римская борьба. Могут ли страусы эму передвигаться пятясь назад?
3: Да.
2: Нет. Сколько букв в слове кот?
3: Три.
2: Верно. Какую степень возводится число при умножении само на себя?
3: Вторую.
2: Правильно. Для кого мифологический полет закончился трагически? Для Дедала или для Икара?
3: Для Дедала.
2: Для Икара. В какой стране самая низкая плотность населения?
3: Пас.
2: Монголия. От чьего лица ведется повествование в рассказах Конан Дойля о Шерлоке Холмсе?
3: Шерлок Холмс.
2: От лица доктора Ватсона. Какой школьный праздник встречают раньше? Последний звонок или выпускной вечер?
3: Последний звонок.
2: Правильно. Как называется искусство создания изображения из маленьких цветных кусочков стекла?
3: Пас.
2: Мозаика. Стоп. Эта игра окончена. В течение трех раундов я задал 52 вопроса. Вы поначалу в команде с Евой, а потом в одиночку. Дали мне 25 правильных ответов. Вы взяли и третью несгораемую сумму в нашей игре. 30 тысяч у вас. Спасибо вам за игру, Елизавета.
3: И вам спасибо.
2: До свидания.
3: До свидания.
1: Миллион за пять минут. Дети. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
1: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
0: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16. Вместе каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессии новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографов, которые делают снимки младенцев. Парламентарии считают, что позы новорожденных в ходе фотосъемки должны быть естественными, атрибуты индивидуальными или с одноразовым контактным слоем, а вспышки света не должны противоречить нормам Санпина. Сейчас в стране на эти услуги действует ГОСТ, но он носит не обязательный, а рекомендательный характер. Музей Банка России откроет выставку памятных монет «Истории Победы» в 29 городах страны. На экспозиции представят фотополотна с увеличенными изображениями монет, банкнот, а также исторических документов, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны, в том числе битве за Москву, прорыву блокады Ленинграда, водружению Знамени Победы над Рейхстагом. Россиян ждет очередная короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая. Понедельник, 11 мая, станет нерабочим, поскольку День Победы выпал на субботу. В следующий раз длинные выходные наступят в первый месяц лета. В связи с празднованием Дня России жители страны будут отдыхать с 12 по 14 июня. В Южной Корее роботам разрешили заняться религиозной деятельностью. В сеульском храме прошла уникальная церемония. Гуманоидный монах Габи, ростом всего 130 сантиметров, в традиционной серо-коричневой мантии официально вступил в буддийскую общину. На шее робота надели четки из 108 бусин, а он в ответ перед лицом живых монахов пообещал посвятить себя учению Будды. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир.
0: Радио «Мир» поздравляет с Днем Радио!

0: Застрять в прошлом не пожелаешь никому, однако оглянуться и вспомнить о приятном не то что не возбраняется, но строго необходимо. Сегодня отмечаем День радио. Дорогие слушатели Радио Мир, с праздником нас всех! Много всего интересного приготовили по такому поводу и, конечно же, весь день в эфире. Поздравления! Вот и прямо сейчас от коллег из Казахстана. А менее чем через полчаса наша фирменная игра «Музыкальный миксер».
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Привет, команда! На связи «Радио Мир Казахстан». Я, ведущая новостей Мария Беликова, хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником. Пусть на наших радиоволнах всегда будет попутный ветер, идеи приходят как свежий бриз, а эфир идет без штормов и помех. Каждому желаю поймать свой собственный сигнал счастья с хорошими новостями, потому что радио – от слова «радовать». Продолжайте вдохновлять, дорогие коллеги. Пусть наш эфир остается таким же ярким, свежим и звонким. Ведь не зря говорят «Радио Мир» хорошо звучит.
1: С днем, Радио Мир!

0: хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! И мы отмечаем День радио. Хочу приобщить вас к нашей прекрасной профессии. Ведь в наши дни любой может попробовать себя в роли радиоведущего. Серьезно, берите микрофон, записывайте свой голос, включайте фантазию. Давайте я помогу вам выбрать тему вещания по знаку зодиака. Овен. Это, конечно же, утреннее шоу. Бодрость и задор. Еще из овнов получаются отличные спортивные обозреватели. Правда, абсолютно пристрастные. С первых секунд понятно, за кого овен болеет. Телец. Это уют и польза. Ваши темы – мой сад, 100 способов не выбрасывать старый диван и построить теплицу из табуреток. Близнецы могут говорить часами о чем угодно, убедительно рассуждать, не имея особого представления о предмете. Спонтанные диалоги. Ну и, конечно, реклама. Рак. Это вечерний эфир, теплый, домашний. Здравствуй, дружок. И дальше либо сказка про волшебный тортик, либо кулинарный мастер-класс, после которого срочно хочется на кухню. Лев. Настоящий шоумен. Это театр у микрофона и увлеченность, плюс игры в прямом эфире. Дева. Вам подойдет рубрика в стиле вестника-похондрика. И настоящая дева всегда расскажет трогательную историю о домашнем животном. Весы. Это культурная программа. Обзоры выставок, театра, кино. Рубрика о хороших манерах и этикете. Все красиво, тонко и со вкусом. Скорпион. Это, конечно же, ночной эфир. У скорпиона голос, от которого становится чуть тревожно, но выключить невозможно. Стрелец. Ваша рубрика «Вокруг света». Сегодня африканские племена, завтра серфинг в Австралии и ощущение, что чемодан уже собран. Козерог. Ваша тема – человек и закон, советы адвоката, правила жизни. Также вы можете попробовать себя в роли ведущего новостей, тем самым официальным голосом. Водолей – это про что-то неожиданное. Угарные новости, технологии будущего. Сделайте рубрику про нейросети, а потом можете имитировать эфир из следующего века. Рыбы. Ваша стихия – музыка. Вы можете создавать тематические плейлисты, где каждая песня в настроении. Так что записывайте себя, подключайте друзей, устраивайте свое радио. Кто знает, может, вас примут на радио или вы откроете собственный подкаст. Поздравляю всех с Днем радио, удачи, до встречи. На Радио Мир, ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. Через 15 минут на Радио Мир. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио Мир. Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Весна на Радио Мир. Радио Мир.
1: Там кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Битва за будущее». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачные плюс 22. В Казани ясные плюс 21. В Ульяновске малооблачные плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачные плюс 17. В Ростове-на-Дону облачные плюс 20. В Москве малооблачно плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Жители России назвали самые скучные, на их взгляд, профессии. По данным опроса портала «Суперджоп», на первое место большинство респондентов поставили охранника. Дальше идут бухгалтеры и продавцы. Каждый 20-й скучный посчитал работу библиотекаря. В рейтинг также вошли архивариусы, юристы, дворники и офисные сотрудники. Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на социально значимые товары в 11 регионах России. По данным ведомства, заметнее всего это произошло в Вологодской области. Самыми подешевевшими в стране оказались помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Это результат того, что между собой договорились местные власти, торговые сети и поставщики. Жители России при переезде в другой регион смогут сохранять номер мобильного телефона. Услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично, на сайте или через портал госуслуг. Сохранить номер можно будет и при смене оператора связи. Владивосток присоединился к масштабному всероссийскому флешмобу «Поем Катюшу вместе». В преддверии годовщины победы в Великой Отечественной войне сотни студентов, преподавателей и просто неравнодушных представительниц прекрасного пола с именем Екатерина исполнили легендарную песню на территории кампуса Дальневосточного университета. Самой маленькой певице на площадке было всего 5 лет. Запись исполнения «Катюша» в столице Приморья будет включена в общий видеоролик. Он объединит фрагменты из десятков городов России и станет большим музыкальным подарком ко Дню Победы. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

0: Музыкальный миксер. Смешать, но не взбалтывать.
1: Если бы сегодня был день телевидения, мы могли бы сыграть, например, в миллион за 5 минут.
2: Почти похоже. Если бы сегодня был день печати, мы могли бы с вами, к примеру, разгадать кроссворд.
1: Но сегодня день радио. Поэтому логично будет сыграть в нашу традиционную игру «Музыкальный миксер».
2: Звоните прямо сейчас, слушайте микс из 5 песен. Сегодня тема, которая их объединяет,
1: ну-ка,
2: радио.
1: Конечно.
2: Отгадывайте, называйте точнее, кто исполняет 5 музыкальных отрывков, и все, будет вам подарочный набор от радиомир.
1: В студии с вами сегодня я, Александр Лазарев, и Михаил Морозов. Играйте с нами, выигрывайте. Ну и мы вместе с вами тоже получим удовольствие. Праздник у нас все-таки сегодня.
2: 8-800-444-8484. Звоните, поиграем.
0: Музыкальный миксер на радиомир.

0: Музыкальный миксер. Смешать, но не взбалтывать.
1: А ведь День радио – это не только праздник тех, кто на радио трудится, но и тех, и даже, я бы сказал, в первую очередь, тех, кто его слушает. Поэтому мы всех вас поздравляем с Днем радио.
2: И не поспоришь, вы часть нашей радиостанции. Вы как наши близкие родственники. И вот сейчас нам дозвонилась, ну, я не знаю.
1: Ну, сестра, может быть?
2: Кума Инга.
1: Неплохо.
2: Инга, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да,
2: надеюсь, вы простите мне такое панибратство или, как сказать, паникумство.
1: Или вы готовы стать нашей кумой?
3: Готов стать нашей кумой.
2: Все, ну тогда мы по-родственному сыграем сегодня в игру. У нас, конечно же, 5 композиций сегодня будут посвящены радио. Все эти песни вы наверняка знаете. И все у нас сегодня будет хорошо. И в свой профессиональный праздник мы подарим и вам тоже подарок.
1: А если будут какие-то трудности, Инга, не переживайте. Мы сегодня максимально добрые. У нас же профессиональный праздник.
2: Прям смело, вот... По-родственному, говорите,
1: просите
2: парни,
1: подсказки,
2: подключайтесь,
1: да.
2: Давайте к отгадыванию песен.
1: Договорились?
3: Да, хорошо.
1: Тогда скажите какое-нибудь праздничное стартовое слово, и мы запустим наш микс.
3: На старт, внимание, марш!
0: Номер один.
4: Рука на руле забыта, а радио мне поет о том, что в сердце разбитом надежда еще живет.
0: Номер два.
5: А он просто диджей на радио, наверное, лучше б ему не знать ее совсем.
0: Номер три.
6: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты радио ждешь.
0: Номер 4.

0: рефлексии чуть не подпел последнему исполнителю «Радио Мир» в конце. Мне кажется, это было бы вообще круто.
1: Да. Инга, сейчас начинается ваша минута. Кто же исполнял музыкальные отрывки в этом миксе? Поехали.
2: Я знаю, это Маликов, это Бандера, Градусы, Певица Максим и Валерий Сюткин.
1: Это не просто победа, это победище! Праздник состоялся.
0: А как вы так? Инга, а как вы так?
2: Ну, я все время работаю, все время каждое утро слушаю ваше радио. И я меломан, и за радио мир. Ура!
0: Фантастика. Даже мы с Морозовым переглядывались во время звучания микса и губами пытались понять друг другу, объяснить, кто это что поет. Ну, это блестяще просто. Инга, и к помощи к нашей не нужно было прибегать. Вы абсолютная победительница сегодняшнего дня. Вам аплодисменты.
1: Вам аплодисменты от нас. И у вас есть отличная возможность сейчас, ну, не знаю, может быть, кого-то с каким-то профессиональным праздником вы хотите поздравить.
0: Ну, вдруг там сегодня есть какой-то?
2: Ну, я хочу поздравить с профессиональным праздником вас, конечно.
1: Да вы что?
2: Да. Главное вам оставаться всегда такими же веселыми, позитивными и вы дарите каждое утро настроение всем-всем нам, радиослушателям.
1: Спасибо, очень-очень-очень приятно. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. У вас сегодня тоже праздник. Во-первых, потому что вы радиослушательница, а во-вторых, потому что у вас теперь есть подарочный набор. Расскажем, как он отправится в ваш прекрасный город. На сегодня игру «Музыкальный миксер» завершаем. Завтра в это же время обязательно сыграем. В следующем часе, что нас ждет еще одна...
0: Час для вас и необычный.
1: Да, все верно, еще одна игра, посвященная Дню радио в рамках программы «Час для вас». Не пропустите.
3: «Музыкальный миксер» на «Радио Мир».

0: любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

0: радио. На Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.
1: Николай Николаевич Озеров.
2: Бросок! Гол! Гол!
3: В Советском Союзе не было ни одного спортивного болельщика, который не знал бы голос Николая Озерова. Комментатором он стал случайно. Мечтал о театральной карьере, окончил ГИТИС и даже получил приглашение в АМХАТ. Но в 1950-м заслуженного мастера спорта по футболу Виктора Дубина назначили тренером московского «Динамо». И он в поисках замены вспомнил про молодого актера Озерова. Николай Николаевич идеально подходил на эту роль не только из-за поставленного голоса. Он прекрасно знал спорт, потому что сам уже был блестящим теннисистом. На чемпионатах СССР в 40-е и 50-е Озеров выиграл 24 золота в одиночном, парном и смешанном разрядах. Повторить этот рекорд не удалось никому из советских теннисистов. Озеров вел репортажи для радио с 15 олимпиад, 8 чемпионатов мира по футболу и 30 чемпионатов мира по хоккею.
2: 20 секунд до финального свистка. 20 секунд, и сборная команда Советского Союза будет олимпийским чемпионом. Последние усилия спортсменов. Шайба в средней зоне. Вот советские спортсмены идут вперед. 10 секунд. Старшин ходит Борис Майорову. Бросок. Вратарь парирует. Но был свисток. Положение вне игры. Нет. Была уже сирена. Сборная команда Советского Союза, выиграв у хоккеистов Канады, стала чемпионом Олимпийских игр. Дорогие друзья, что делается здесь на ледяном поле? Сколько радости, сколько восторга, радостный космонавт Попович. Все наши советские люди.
1: Николай Николаевич Озеров.
0: День радио. На Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: Мир. Музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное – сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».
4: Вместе каждый день.
5: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. В мае, начале лета, в некоторых регионах России выпадет снег. Об этом предупредил глава Центра метео Александр Шувалов. В первую очередь это касается побережья Северного Ледовитого океана, а именно арктической зоны от Мурманской области до Чукотки. При этом эксперт отметил, что в южных районах снега уже, скорее всего, не будет. Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата впервые привезли в Хабаровск. Священное пламя доставили из Александровского сада. От прибывшей лампады зажгли несколько других. Они отправятся в самые разные уголки Хабаровского края, где на мемориалах зажгут вечный огонь в память о павших героях. Добавлю, что такие же частицы пламени прибудут не только в российские города, но и в 14 стран мира. На Байкале открыли паромную переправу на остров Ольхон. Решение принято после проведения метеорологической проверки и оценки ледовой обстановки. Пока ходят два парома. С 1 июня к ним присоединится буксир с баржей для перевозки тяжелой техники для проведения дорожных работ. Ольхон – это самый большой остров на Байкале. Одной из самых известных его достопримечательностей является скала Шаманка. Дальневосточного леопарда заметили на дороге в Китае. Ученые Национального парка «Земля леопарда» проанализировали видеозаписи и, сопоставив уникальный рисунок пятен на шкуре хищника с российскими базами данных фотомониторинга, установили, этот леопард в России прежде не фиксировался. Значит, ареал обитания хищника продолжает расширяться. Большая кошка вела себя осторожно. Заметив присутствие людей, немедленно попыталась скрыться. Пока все. Татьяна Алексеева,

0: Безо всяких намеков и отбрасывая в сторону любую скромность, констатируем, заявляем и информируем о том, что сегодня день радио. Кто-то говорит, что радио изобрел Маркони, кто-то говорит, что Попов. Мы не станем спорить, тем более, чего тут спорить, понятно ведь, что Попов. Мы будем праздновать, раздавать и принимать поздравления. А прямо сейчас на связи Радио Мир Бишкек, а менее чем через полчаса программа «Час для вас».
1: У Радио Мир мировая команда.
2: Всем привет из солнечного Бишкека. На связи Алексей Калинин, ведущий утреннего шоу. Поздравляю всех коллег с Днем Радио. Всех, кто выходит в эфир, пишет новости, ставит музыку, монтирует, настраивает звук и делает так, чтобы каждый день радио было рядом со слушателями. Передаю большой привет от нашего дружного коллектива и всем слушателям, тем, кто включает радио дома, в машине, на работе и берет нас с собой в дорогу. Спасибо, что вы с нами каждый день. Желаем всем легких эфиров, хороших новостей, улыбок и как можно меньше форс-мажоров. С праздником! Радио Мир хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир!

0: День радио на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет, и мы отмечаем День радио. Хочу приобщить вас к нашей прекрасной профессии. Ведь в наши дни любой может попробовать себя в роли радиоведущего. Серьезно, берите микрофон, записывайте свой голос, включайте фантазию. Давайте я помогу вам выбрать тему вещания по знаку зодиака. Овен. Это, конечно же, утреннее шоу. Бодрость и задор. Еще из овнов получаются отличные спортивные обозреватели. Правда, абсолютно пристрастные. С первых секунд понятно, за кого овен болеет. Телец. Это уют и польза. Ваши темы – мой сад, 100 способов не выбрасывать старый диван и построить теплицу из табуреток. Близнецы могут говорить часами о чем угодно, убедительно рассуждать, не имея особого представления о предмете. Спонтанные диалоги. Ну и, конечно, реклама. Рак. Это вечерний эфир, теплый, домашний. Здравствуй, дружок. И дальше либо сказка про волшебный тортик, либо кулинарный мастер-класс, после которого срочно хочется на кухню. Лев. Настоящий шоумен. Это театр у микрофона и увлеченность, плюс игры в прямом эфире. Дева. Вам подойдет рубрика в стиле вестник-ипохондрика. И настоящая дева всегда расскажет трогательную историю о домашнем животном. Весы. Это культурная программа. Обзоры выставок, театра, кино. Рубрика о хороших манерах и этикете. Все красиво, тонко и со вкусом. Скорпион. Это, конечно же, ночной эфир. У скорпиона голос, от которого становится чуть тревожно, но выключить невозможно. Стрелец. Ваша рубрика «Вокруг света». Сегодня африканские племена, завтра серфинг в Австралии и ощущение, что чемодан уже собран. Козерог. Ваша тема – человек и закон, советы адвоката, правила жизни. Также вы можете попробовать себя в роли ведущего новостей, тем самым официальным голосом. Водолей – это про что-то неожиданное. Угарные новости, технологии будущего. Сделайте рубрику про нейросети, а потом можете имитировать эфир из следующего века. Рыбы. Ваша стихия – музыка. Вы можете создавать тематические плейлисты, где каждая песня в настроении. Так что записывайте себя, подключайте друзей, устраивайте свое радио. Кто знает, может, вас примут на радио или вы откроете собственный подкаст. Поздравляю всех с Днем радио, удачи, до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: руки.
1: Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Через 15 минут. Идеальное общение на Радио Мир. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачный, плюс 22. В Казани ясный, плюс 21. В Ульяновске малооблачный, плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачный, плюс 17. В Ростове-на-Дону облачный, плюс 20. В Москве малооблачно, плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Холодный атмосферный фронт придет в Москву 8 мая, сообщили в гидрометцентре. Под его воздействием в День Победы будет облачно и небольшой дождь. При этом прогнозы синоптиков метеоагентств разнятся. Одни говорят, что температура воздуха составит плюс 25, а другие утверждают, что не выше 12 градусов. Такие расхождения связаны с тем, что каждый специалист по-своему представляет появление и прохождение холодного фронта. Но гидрометцентр официально заявляет, будет максимум 15 градусов тепла. В Казахстане отмечают День защитника Отечества. На центральной площади Астаны проходит масштабная праздничная программа. Выступают военные оркестры и парадные расчеты, передает телеканал «Мир-24». Здесь же открылась выставка различных видов вооружения и специальной техники. К примеру, спасатели показывают собственное изобретение – робота пожарного на дистанционном управлении. Самыми популярными направлениями для аренды загородных домов на праздники в России стали Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край. Об этом рассказали эксперты сервиса «Авито Путешествия». Здесь ценник колеблется от 13 до 20 тысяч рублей в сутки. А самыми дешевыми оказались варианты в Республике Алтай – около 8 тысяч в день. В России предложили вручать мужчинам после рождения ребенка паспорт отца. В документе могут разместить полезную информацию о здоровье и воспитании малышам, положенных льготах и выплатах, а также рекомендации по поддержке матери после родов. Как отметили в общественной палате, такой паспорт добавит торжественности моменту и поможет сориентироваться новоиспеченному папе. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Час для вас.
2: Всем привет! Час для вас стартовал на «Радио Мир». Александр Лазарев, Михаил Морозов в студии. И всех с праздником!
3: Да, этот день необычный для нас, как минимум. Для вас, слушателей, тоже. Потому что сегодня наш профессиональный праздник. День радио. Мы сами себя поздравляем. Вы нас тоже поздравляете в течение этой
2: программы.
3: Как же
2: мы счастливы. Но помимо нас, на радио еще очень-очень много счастливых людей. Это наши коллеги, сотрудники радиостанции «Мир». И сегодня они будут также участвовать в программе «Час для вас». А каким образом? Возможно, сейчас спрашивают наши радиослушатели.
3: А обычно мы играем с нашими слушателями в разные игры, в том числе и в рамках программы «Час для вас». Но сегодня мы решили сделать подарок нашим коллегам и сыграть с ними.
2: Поэтому вообще в целом нашу программу мы могли бы начать со слов «А вас, Татьяна Алексеева, мы бы попросили остаться». С нами в студии Татьяна Алексеева, ведущая информационных выпусков новостей. Тань, привет.
4: Привет, это как песня. Слышу, слышу. Спасибо и вас, коллеги.
2: Смотри,
4: с праздником.
2: Она разговаривает как живой человек, а не вот эта вот информационная служба «Радио Мир». Оказывается, она умеет не только так.
4: Ну почему же, могу по-разному. Как спрашиваете, так
3: ну давай вот без томных.
2: Вот так не надо. Не надо.
3: Давай объясним
4: правила. Так, во что будем играть?
2: Играем сегодня в «Элиас». Это игра, где мы с Морозовым представители двух противоборствующих коллективов, и к каждому из нас присоединяются наши коллеги. Вот сейчас Татьяна играет в команде с Морозовым.
4: Прекрасный
2: я передаю
4: выбор.
2: Тане 5 слов. Я специально их подобрал такие, чтобы они касались каким-то образом направления деятельности Тани. Здесь, возможно, что-то
4: какое?
2: Будет про новости, про информационные выпуски и так далее. Таня за минуту Морозову объясняет 5 слов. Если все 5 успевает, большая молодец, и Морозов тоже. Если
3: всего
2: не успевает,
3: 5.
2: Ну, всего 5. Да у вас минута всего.
3: Давай.
2: Все, Тань, поехали.
3: Тань, ты готова?
4: Да, конечно, всегда готова.
3: Сейчас мы порвем этого мальчишку.
2: Все, минута
4: давай,
2: пошла.
4: Давай, поехали.
1: Ну, это то, что я выдаю в эфире в каждом выпуске.
3: Новости.
1: В целом. Еще? Одним словом, это...
3: новостная лента, что? Я не знаю.
1: Ну, что я выдаю? Что? Что? Какие у меня выпуски?
3: Какие? Информационная информация.
1: Да, да, да.
3: Отлично.
1: Дальше. А теперь новость. Вау, вау!
3: Новость вау,
1: ну,
3: вау.
1: Такая,
3: сенсация.
1: Да. Ну, теперь я должна очень хорошо произносить слова.
3: Дикция.
1: Да.
3: А, да, да,
1: а
3: да.
1: Теперь
3: давай.
1: Там, где я ищу, выкапываю эту информацию.
3: Новостные ленты. Лента.
1: Еще. Интернет. Ну, что это, как это называются эти все?
3: Компьютер.
1: Ленты,
3: новостной
1: компьютеры.
3: Сайт.
1: Как их можно назвать? Ну, откуда воду, как бы я черпаю эту? Пью из чего?
3: Из колодца.
1: Хорошо. Из откуда?
3: Кран.
2: Святой еще бывает.
3: Источник, источник информации.
1: Ну, и что-то такое уникальное, того, чего ни у кого нет.
3: Фишка.
1: Нет, в новостях что это?
3: В новостях?
1: Какая это информация? Только у нас. Только сегодня.
3: Эксклюзив.
1: Да, ладно!
3: Я не сомневался вообще, Александр. Я сказал, 5 слов это мало, но как будто бы мы 5
1: ну,
3: уложились.
1: Как прям, да.
2: Знаете, как я объяснил бы сейчас слово планка? Это то, что Таня и Морозов задрали до небывалых высот сейчас.
1: Конечно.
2: Все 5 слов угадали. Татьяне Алексеевой аплодисменты.
3: Спасибо,
2: студии.
3: Таня, это было шикарное объяснение.
1: А можно я вот эту первую нашу победу посвящу своему папе? У него сегодня день рождения.
3: О, поздравляю.
1: Папа, поздравляю.
2: А как зовут папу?
3: Да.
1: Виталий Викторович.
2: Виталий Викторович, такую красотку вы явили на свет. Спасибо вам огромное за такую красоту в нашей студии.
1: Все, всех с праздником. До встречи в эфире в 11 часов в выпуске новостей. Пока-пока.
2: Все, Таню провожаем, а мы пока остаемся в студии до конца этого часа. И в следующем раунде в мою команду придет уже новый сотрудник Радио Мира. Кто же это будет? Ну, пока мы сохраним интригу.
3: Интригу, да.
2: И...
3: И?
2: Давай сделаем так. Нам же радиослушатели все равно нужны. Мы назовем наш номер 8 800 444 8484. И если у вас, друзья, возникло желание поздравить нас с Днем Радио, вы присоединяйтесь. Мы начнем следующий раунд с вашего поздравления. Все, час для вас продолжается.

0: Сегодня и просто так отмечаем, и в рамках программы «Час для вас» отмечаем День радио на Радио Мир.
1: Есть поздравления от нашего слушателя. Это Никита из Кемеровской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Рад всех приветствовать.
0: Никита,
2: поздравляю с днем.
0: Так.
2: Желаю крепкого сибирского здоровья, так как я из Сибири.
0: Угу.
2: Много слушателей и хорошей музыки.
0: Все, Никит, спасибо огромное. Никит такой довольный, как будто у него праздник. Но да. Мы решили, что и у радиослушателей тоже праздник в День радио.
1: Я бы даже сказал, в первую очередь у радиослушателей праздник, потому
0: Согласны. А у нас сегодня гости в студии, хотя как гости, это же их студия тоже, сотрудники Радио Мир, которых вы, возможно, чуть реже слышите в эфире или вообще не слышите, как, например, следующего нашего гостя, Анастасию.
1: Редактор интерактивных проектов, между прочим,
0: Анастасия Орехова. Вы ее только по телефону можете услышать, друзья, так что вообще эксклюзив в прямом эфире на Радио Мир. Настя, привет.
3: Радио Мир, здравствуйте.
0: Как красиво звучит.
1: Как будто бы записали. Как будто бы не живьем.
0: Настя, играем сегодня в Элиас. Ты в моей команде. Морозов с Алексеевой уже 5 своих баллов заработали. Мы сейчас все сделаем даже еще лучше.
1: Я в тебя, в отличие... Верю? В отличие от того, что ты в меня не веришь. Я подготовил 10 слов для Анастасии. И там не только на радио тему.
3: Мы так не договаривались.
1: Там еще и житейские есть в том числе.
0: Берем первые 5.
1: Все?
0: Мы уже готовы?
1: Ну, я передал. Да, да. Поехали.
0: Поехали, минут пошла.
3: Вот во что я сейчас говорю?
1: Микрофон.
3: Молодец.
1: Легко.
3: А вот у нас ходят такие уборщицы, и они так шух-шух делают. Чем?
1: Шваброй.
3: Молодец. Руслан Шабунин пишет такие...
0: День-день. Джингл.
3: Молодец.
0: Через джингл был, молодец.
4: И вот так вот я зажимаю.
1: Гнусавость.
4: Нет, зажимаю я чем вот так вот?
0: Пальцами.
3: Нет, деревянный.
1: А, зажим.
3: Нет.
1: А я это как у Блавцов, я прищепка.
3: Прищепка. А артисты выходят перед тем, как концерт у них быть. Вот они приходят,
1: на
3: что? Проверяют
1: репетиция.
3: Они. Микрофон. Да.
1: Уже
3: я периодически.
1: Все, уже
5: нет, давай дальше.
3: Я
5: давай.
3: Периодически вот его ставлю на калькуляторе и просыпаю.
1: Будильник.
3: Да. Я сейчас слышу себя.
1: В наушники.
3: И мне подарили на день рождения заворачивать гайки.
1: Отвертка!
3: Спасибо.
1: 8 слов в итоге. А как-то мы так
0: сделали?
1: Потому что я в тебя верю. Это очень важно, поддержка коллеги, особенно в праздничный день. Бери, мотай на ус,
0: ладно,
1: которого у тебя нет.
0: У меня просто для всех по 5. Вот действительно, наверное, нужно было верить в наш дружный коллектив.
1: Все верно. Спасибо большое, Анастасия. Хороших редактирований интерактивных проектов на Радио Мир.
3: Пошла редактировать тогда. Все, праздник,
0: до встречи. Коллеги. Друзья, мы продолжаем играть в Элиас. А вы звоните, если у вас есть короткое, емкое поздравление для радиостанции Мир. 8-800-444-8484.
6: Музыкальный миксер на Радио Мир. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Радио Мир в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: сейчас для вас.
1: В рамках программы «Час для вас» и в честь Дня радио мы сегодня играем в Элис с сотрудниками «Радио Мир». И не просто с сотрудниками. Морозов припас нам сюрприз.
2: Как будто бы, если бы до этого у нас было право на ошибку, то сейчас нет, потому что с нами в эфире директор радиовещания, директор «Радио Мир» Елена Каритич. Здравствуйте, любимый директор.
3: Привет, здравствуйте, с праздником вас, любимые дорогие.
1: Спасибо, вас тоже, а мы тут в Элис с Еленой Валентиновной играем.
3: Как-то на «вы» мы сразу перешли.
2: А я нет, я на «ты» просто.
3: Миша, уважаю.
2: Потому что мы в одной команде.
1: А у вас уже там химия, это видно. Уже определили рабочую сторону, уже там обменялись мнениями по поводу предстоящего. Ну, а мое дело маленькое, я лишь придумал несколько слов, ну, больше пяти в этот раз точно. И Елене Каритич придется объяснить.
3: Если
1: Морозову.
3: Честно, я очень редко играю в эту игру и очень давно в нее не играла. Я волнуюсь, голос у меня дрожит.
2: Я часто играю в компании друзей, но на тему 18+, а у нас слова не 18+, поэтому тут форы нет.
3: Ну, это мы исправим сейчас. Так,
1: мне поменять листок нужно сейчас, другие слова какие-то, чтобы вам удобнее было.
2: Нет, все, оставляем так, как ты и написал. Готов? Передавай.
1: Пожалуйста.
2: Запускай таймер, видишь, как я командую тобой.
1: Таймер поехал.
2: Поехали.
3: Так, значит, первое слово. Это цифры, от которых мы очень сильно зависим.
2: Бюджет?
3: Нет, Миша. Ну, это те цифры, которые мифические. Их кто-то где-то подсчитывает.
2: Рейтинг.
3: Молодец. Самое волшебное, что есть на радио, где мы сейчас с вами...
2: Директор.
3: Нет, волшебное, где мы сейчас находимся. Я редко туда попадаю. Нет, вот туда.
2: Эфир.
3: Правильно. Еще есть другие цифры, которые вам очень нравятся, потому что они иногда... Это плюс к зарплате.
2: Премия.
3: Молодец. Еще есть такая наше сборище редакционное по понедельникам.
2: Планерка.
3: Нет, по-другому.
2: Летучка.
3: Мы летаем, да. Еще есть очень грустная история, когда нужно кого-то убрать из нашей команды.
2: Увольнение.
3: Молодец. И еще есть слово, когда мы ощущаем... Нет, пожелание. Что вы все время сейчас для вас желаете слушателям? Здоровья, любви и всего общего, всеобъемлющего...
2: Благополучия, счастья.
3: Молодец.
2: Да.
3: Я верила в него.
2: Ну вот из увольнения и премии, я думаю, что я на второе все-таки доработал.
1: Тут даже я в него верил, потому что вот как раз увольнение Морозова в связи с неблагоприятными результатами этого раунда хотелось бы избежать. Классно, справились. Лена, спасибо большое, огромное
2: спасибо
1: за то,
2: большое.
1: Что приняла участие в нашей игре.
2: Ну и, конечно же, как не поздравить директору
3: я вдруг
2: с Днем радио.
3: Знаете, о чем вспомнила? О том, что Михаил-то у нас проходил через увольнение.
2: Ну и... А зачем?
3: Очень,
2: а к чему
3: очень
2: это
3: грустная
2: сейчас?
3: История. Нет, это к тому, что на «Радио Мир» отличный коллектив, и к нам люди возвращаются. Миша, ты молодец, что к нам вернулся, и мы теперь более сильная команда. Кстати, привет твоему волшебному родному городу.
2: Чебоксары.
3: Нашим партнерам в этом городе, Андрею, всем тем, кто нас слушает в городах России, кто нас слушает в странах Содружества, мы желаем вам чистого эфира, хорошего настроения и исполнения всех ваших желаний, рабочих, личных. Пусть все сегодня будет хорошо.
2: Лучше и не скажешь. И пока наш директор отправляется подписывать все документы нам на премию, Александр, мы продолжаем программу «Час для вас».
1: 8-800-444-8-4-8-4. Звоните, друзья, если у вас есть короткое, емкое поздравление в адрес радиостанции «Мир». А мы сыграем в «Элиас» уже с другим сотрудником. Сразу скажем, с кем. Ну нет, пусть это будет мой сюрприз тебе.
2: Хорошо.

0: Праздничная программа «Час для вас» продолжается. Александр Лазарев, Михаил Морозов в студии. Сегодня мы играем в Элис. Сегодня мы противоположные команды. И к каждому из нас присоединяются сотрудники Радио Мир. И мы вместе угадываем интересные слова, зачастую посвященные радио.
1: Как будто бы после того, как в эфире побывал директор, уже и волноваться-то не стоит. Но нет, у нас есть еще один начальник. Это программный директор
0: радиостанции. Козырь в моем рукаве. Михаил Мишин, программный директор радиостанции «Мир». Миш, привет.
2: Вызывали.
0: Я лично вызывал там, потому что
1: обычно все наоборот.
2: Я решил сыграть, как и семейки Адамсов.
0: Да, обычно он нас вызывает, и мы не можем как будто бы отказать. В предыдущем раунде Морозов с Еленой Коритич, небезызвестной тебе, директором радиовещания, буквально произвели фурор. Все угадали.
2: Что там было про увольнение, я помню.
0: Да, да. У них там какие-то свои.
1: Это просто слово, Миш, это просто слово.
0: Так, у нас, я думаю, будет все куда позитивнее. Слова подготовил Миш Морозов.
1: Я подготовил, да, и, соответственно, Миш, ты играешь.
2: Я вообще первый раз слышу, чтобы фраза «сегодня мы играем и мы издеваемся над коллегами» были синонимы.
0: Ну, оно получается так.
1: Почему ты делаешь вид, что это не ты придумал, Миш?
2: Потому что это придумал не я, на самом деле. Это придумал Лазарев, если честно. Мы же можем сегодня быть абсолютно искренними и правдивыми.
0: Я передаю список. У Миши просто есть печать одобренная. Он мне вот так на лоб ее ставит все время.
1: А, вот откуда.
2: Я готов.
0: Все, слова есть. Есть таймер, у нас есть минута. Я готов попытаться отгадать все слова.
1: Ты отгадываешь, да?
0: Поехали.
1: У голоса есть такая сексуальная...
0: Обертон.
1: Не-не-не, такая, что скрипит немножко голос.
0: А, хрипотца.
1: Да, но у вас этого нет, хорошо, правильно. На пульте есть движущиеся вверх и вниз.
3: Это фейдер.
1: Замечательно. Вы очень часто в подводках говорите что-то, что...
0: Ерунда,
1: чушь. Не планировали. Да, это правда, но еще что не планировали.
0: Оговорка.
1: Не планировали, то есть придумываете прямо по ходу.
0: Импровизация.
1: Замечательно. Так, Морозов часто бывает таким...
0: Наглый.
1: Еще.
0: Вредный.
1: Еще.
0: А там с позитивной точки зрения мы его сейчас должны характеризовать.
1: Нет, негатив скорее. Ну, он не такой, ладно. Ну, у нас таких нет, я просто пропущу это слово. Вы перед тем, как выходить в эфир, делаете это каждый раз.
0: Разминка. Артикуляционная гимнастика.
1: Да, по-другому. Очень быстро произносите слова.
0: Скороговорка.
1: Да, замечательно. И все.
4: И все, не успели. Четыре слова.
2: Не слышали, не успели.
4: Ну, я можно включу зануду?
0: Все, мы успели.
4: Вот как раз таки зануда там.
1: У нас просто таких слов нет, у нас праздничный эфир, поэтому я не знаю. У нас зануд не существует в эфире.
0: У меня вот такая будет реакция на этот раунд.
1: А это типа победа?
0: Это победа. В любом случае, сыграть раунд с Мишей Мишиным в прямом эфире, это уже для меня большая победа. Миш, спасибо, что зашел в студию. Долго тебя ждали, вот наконец дождались.
1: Жду вас после этого на нашу летучку.
0: А, понятно, что-то пошло
1: и
0: не так, да?
1: По конфетке вам там уже лежит, друзья мои. С праздником всех, с Днем Радио, всех люблю, целую, обнимаю.
4: В одной руке конфетка, в другой камень, мы знаем тебя. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Мишин, программный директор Радио Мир.
0: Мы продолжаем играть в Элиас. Друзья, вы тоже можете присоединяться к нашему праздничному эфиру. Если у вас есть короткое, емкое поздравление для нас, можете набрать наш номер 8 800 444 8484 и пожелать нам счастья, любви, здоровья. Ну, сами придумайте, что пожелать.

0: Праздничный эфир «Радио Мир» продолжается. Это программа «Час для вас». И сегодня отмечаем День радио. У нас в эфире не только привычные ведущие Михаил Морозов, Александр Лазарев, но и коллеги, которые зачастую остаются за кадром. И вот следующий наш гость, коллега, попросил представить его так. Царь и бог звука «Радио Мир» Руслан Александрович Шабунин. Здравствуйте, Руслан Александрович.
1: Здравствуйте, коллеги. С праздником вас. Давно не виделись.
2: Спасибо. Руслан Шабунин — это незаменимый человек у нас на радиостанции. Вот все, что вы слышите, всю музыку, все джинглы, это все его рук, ушей и уж не знаю, каких там еще частей тела.
0: В первую очередь его включенности, и сразу видно, что человек горит своим делом и все делает от сердца.
2: Мы даже спасибо тебе большое. Слова подобрали чуть по твоей профессиональной деятельности. Ну, как я себе ее вижу, ну, тоже, знаете, кое-что понимаю в этом. Поэтому вот
0: Руслан со мной играет в команде,
2: слова.
0: Да? Мне будет объяснять
2: да,
0: слова.
2: Да, Руслан Шабунин, Михаил Морозов. Такая у нас сегодня команда. Там 8
0: давай придумаем слов. Название команде нашей. Руслан Александрович, давайте придумаем.
2: Диссонанс. Вот так ваш команда.
1: Диссонанс?
0: А может быть, диссонанс. А может быть, веселые лоси?
1: Почему лоси? Давай веселые. Длинные байдарки.
0: Вот, длинные байдарки.
2: А давайте объясним.
0: А давай одна длинная, а вторая покороче.
2: Давай.
0: Просто оценивать нужно
2: это
0: правильно.
2: Это все потому, что в свободное от работы время Руслан путешествует, ходит по лесам, по полям, плавает на
0: часто
2: байдарках.
0: Встречает
2: так далее,
0: лосей.
2: И так далее. Часто встречает лосей, да. И, возможно, такие слова тоже у него будут попадаться.
0: А
2: в виду.
0: Будем... Включай нам таймер!
2: Да не рвутся в бой. Поехали, минут пошла.
1: Поехали. Одевают на уши.
0: Наушники.
2: Совершенно верно. Одно коренное слово.
1: А, когда записывают повтор. Что-то не получилось.
0: Дубль.
1: Да. Звучит отражением.
0: Эхо.
1: Да. В лесу у уха пищит.
0: Комар.
1: Плывет по речке.
0: Топор.
1: Нет, надувная.
0: Лодка.
1: Еще вариант.
0: Байдарка.
1: Да. То, что находится на теле, на животе.
0: Жир? Что, я не знаю. Ремень, пупок.
1: Да, да. В лесу с рогами...
0: Уч... Лось!
1: Да! Растет в лесу под ногами... Да.
0: Ага. Все? А все, там слова кончились.
1: Я выиграл!
0: 7 слов. Руслан Александрович, я поздравляю. Как у нас там большие байдарки, да? Мне кажется, мы очень хорошо сейчас проплыли свою дистанцию.
2: У вас третья байдарка в команде Фатеева появилась. Вот что значит, она не может просто от Шабунина не на метр отойти?
3: Я только слово «пупочек» подсказала.
0: И показала. Зачем ты это сделала, господи?
3: Ну, показала, и что?
2: Все, раунд выиграли. Молодцы, красавцы. Руслан, тебя с праздником. Пусть...
0: А ты, может, тоже поздравишь всех?
1: Да, я всех поздравляю с праздником, коллеги. Я вас обожаю, люблю. А можно привет передать?
2: Конечно.
1: Я сам из города Ижевска, поэтому городу Ижевску большой привет.
0: Ну ты как будто на стадионе сейчас выступаешь. Что такое произошло с тобой неожиданно?
2: Все, спасибо за участие в нашем творческом эксперименте.
0: Это был царь и бог звука «Радио Мир» Руслан Александрович Шабунин.
2: 8-800-444-8484. Это номер нашего телефона на случай, если вдруг кто-то захочет нам посвятить какое-нибудь короткое, емкое поздравление.
0: А после музыкальной паузы небольшой вновь продолжим играть в нашу игру уже со следующим нашим коллегой.

0: час для вас продолжается, и сегодня мы играем в праздничный Элис, в праздничный день, в праздничной программе «Час для вас». А у меня праздничный гость, и сейчас он будет играть со мной в одной команде. Это Анастасия Щеглова, наш редактор и ведущая программы «Мир новостей Содружества». Привет!
1: Привет!
2: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, слушатели! Рада вас слышать, рада вас видеть.
1: Мы рады тебя слышать, особенно в такой праздничный день. Поздравляем тебя с Днем Радио. Профессионально. А не так давно же ведь ты на радио работаешь, правильно?
2: Пятый год.
1: Давно. Уже давно работаешь, уже ветеран. Ветеран радиодвижения.
0: Удивительная девушка. Она сначала, она просачивалась в эфир. Сначала пришла как талантливый редактор, потом стала заслуженным редактором, а уже потом как начала вести «Мир новостей».
2: А потом незаслуженным.
0: Нет, так и осталось заслуженным.
1: Вот он, Эверест, и прямой эфир ведет теперь вместе с нами.
2: Потихонечку, да, надо.
1: Просто подсидит нас с тобой, Саш.
0: Ну, я в принципе, готов.
1: Мы не против,
0: уступить, да? Красоты в студию,
1: места всем хватит. Давай сыграем прямо сейчас. Я подготовил для тебя, сразу скажу, 10 слов. Там есть и родийные термины, там есть и житейские обычные слова. Вот, и за минуту Саша будет отгадывать.
0: Саша готов, также готов таймер. Ты как будешь готова? Подмигни.
2: Я готова.
0: Подмигнула.
1: Покраснел.
2: Так, то, что пишут обычно режиссеры.
0: Сценарий.
2: Отлично. Вот домой, когда поздно приходишь, жена тебя ждет, недовольная, и в руке держит...
0: Букет цветов. Ну ладно, желаемое, за действительное сковородка.
2: Правильно. У нас есть... Она подряд? Ну, извините. Не знала, исправлюсь. У нас есть такой чарт, в котором
0: мировой хит-парад.
2: Да, но только без первого слова.
0: Хит-парад.
2: Правильно. Когда открывают окно, и все время Орехова Наська кричит.
0: Закройте!
2: Да, и что устраиваем?
1: Драку.
0: Скандал.
2: Нет. Ветер начинает гулять, и что?
0: Да это, как ее?
2: Ладно, дальше. Перед выходами вашими...
0: Сквозняк,
2: правильно, да. Перед тем, как вы что-то объявляете, вот как называется вот эта вот маленькая такая штучка.
0: Подводка.
2: Правильно.
1: Пять слов. А почему ты пюпитр пропустила?
2: А я его не заметила. Как-то мелко его написал, свой пюпитр. Я даже как-то его проглядела немножко.
1: Привычка просто, понимаешь? Так.
0: Давайте, размер пюпитра не имеет значения.
1: 5 слов отгадал Александр Лазарев.
0: Ну хорошо, 5 замечательно. Там принципиально было сквозняк отгадать. Я на нем подвис немного. Ну классно, Настя шикарно все объяснила. Я считаю, неплохо все угадал. Спасибо тебе огромное за участие. Если есть какие-то поздравления в адрес наших радиослушателей, или у нас вот так уже повелось сегодня передавать приветы родным городам, да и вообще кому хочешь, передавай все.
2: Ой, ну, передам с удовольствием привет своему родному городу Москве, хоть они нас слышат только через интернет, но все равно, думаю, те, кто нас слушает, будут рады услышать привет. Ну и, конечно же, поздравляю своих дорогих коллег с этим прекрасным праздником. С вами всегда очень здорово, с вами всегда очень тепло. Спасибо вам большое за чистый эфир и хорошую музыку.
0: Спасибо за участие в нашей программе. Прощаемся с Анастасией Щегловой. А следующий раунд не за горами, практически сразу после песни можешь уже идти приглашать следующего сотрудника, который сыграет в твоей команде.
1: А нам важно вообще, какой счет у нас, потому что я-то веду подсчет.
0: Да? В конце объявишь тогда. Значит, хорошо. Будет важно.

0: Динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: час для вас. Это праздничный час для вас на Радио Мир. Сегодня в День радио мы решили приглашать в студию наших коллег, которых вы или не так часто слышите в эфире, или вообще никогда не слышали. Может быть, на Новый год только.
1: Да. На Новый год, кстати, мы все собираемся у микрофона.
0: Да.
1: Mm-hmm.
0: И сегодня.
1: И сегодня в том числе, потому что как будто бы Новый год родийный отсчитываем.
0: И да? У нас в гостях Владимир Долганов. Это человек, который профессионально отвечает на смски. А поставьте мою песню в эфир. Ну, наверное, пишет нет.
1: А вот интересно,
0: я не знаю, что он там пишет.
1: Интересно, что отвечает.
2: Ну, во-первых, всем доброго дня, всех с праздником, коллеги, наших слушателей, любимых, которые являются главными на радио. Тоже поздравляю с нашим праздником.
0: В общем, вся музыка классная, любимая, которая звучит на нашей радиостанции, проходит вот через Вовины уши для начала.
1: Ты понял, как он аккуратно, профессионально ушел от ответа? Это почему не ставит песни исполнителей, которые ему пишут?
2: Я тебе по секрету скажу, у нас играют песни, любимые песни наших слушателей, потому что каждую песню мы отбираем очень тщательно и всем коллективом. Ну, а я просто грамотно расставляю в эфире, чтобы утром всегда было прекрасное настроение, днем рабочий процесс кипел, ну, а вечером люди просто отдыхали и наслаждались любимой музыкой на радио.
0: Вот они и профессиональные секретики подъехали.
1: А почему ты музыкальный редактор? Ты так красиво говоришь, что ты, может быть, и в эфир тоже будешь выходить с нами почаще.
2: Ну, 20 лет ведущим на радио-телевидении даю тоже о себе знать.
1: А волновался-то перед выходом, как волновался?
2: Ну, я работаю в эфире, сижу за кадром уже много-много лет.
1: Ну, кайфуешь ты сейчас, вот в данный момент?
2: Обожаю свою работу, потому что знаю, что создаю настроение людям.
0: Не время кайфовать, Вова. Время отгадывать и загадывать слова. У меня есть список для тебя. Я постарался, ну, что-то по твоей профессии вот подобрать. Уж, ну, насколько я это понимаю, тебе нужно эти слова за минуту объяснить Морозову, а Морозову нужно за минуту их постараться
1: отгадать.
0: Минута пошла, поехали.
2: Какая песня звучит?

0: чаще всего в день?
1: Хит?
0: Да, абсолютно верно. Ну, а если она первой появляется в эфире, вот сегодня
1: была? Премьера.
0: Абсолютно верно. Вот у нас есть такой, что не любят обсуждать музыкальные редакторы, но он самый лучший. Музыкальный...
1: Хит-парад?
0: Радиостанции.
1: Рейтинг?
0: Нет, из всех песен состоящий.
1: Плейлист.
2: Про него еще говорят
0: Вы приходите исполнитель и говорит: у меня шикарная песня.
1: Не хитовая. Господи, кто?
0: И диск, когда, допустим, компьютер берешь и... Если он...
2: Хорошо придумал.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну вот он у тебя полетел, и ты его...
1: Не формат!
0: Да, абсолютно верно!
3: Я уж переживать начал.
0: А ваша песня попадает в нашу...
1: Музыкальная база.
0: Мы ее начинаем транслировать и очень часто.
1: Ротация.
0: Абсолютно верно.
2: Ну, засчитаем 4, да? Засчитаем, конечно.
3: 4 всего.
0: Михаил Морозов, не формат.
2: Да нет, формат нормально, просто растерялся, но угадал же. Это сложное слово было. Там и другие слова тоже были сложные, особенно последнее.
1: А какое последнее слово было?
0: Ну...
2: Я там что-то, по-моему, не по теме писал.
0: Да, вот это вот что-то.
2: Я надеялся, что вы до него дойдете.
1: Сингулярность, ну ладно.
2: Ну что-то типа, да.
0: Это знаешь, Миша, что болит, о том и говорит, наверное.
1: Судя по всему.
2: Я не успевал дописать слова, я там написал кариес просто. Я подбирал слова по теме, в конце думаю, да, ну ладно, вот это пусть будет.
1: Ну хорошо. Спасибо большое, Вов, с праздником.
0: Праздником. Всем добра, счастья, любви, радости, солнечных дней, хороших новостей и хороших песен.
2: Все, вот следующая песня, отобранная этим профессионалом своего дела, и прозвучит дальше в эфире. А там Артур Пирожков, кстати, если кто не знал.
4: Если хочешь танцевать.

0: Сейчас для вас на Радио Мир. Сегодня у нас праздничная программа. Мы играем в Элиас в свое удовольствие и с нашими любимыми коллегами. Представляю члена моей команды. Это моей же?
1: Да.
0: А что, ну да, все, Пашка со мной играет. Павел Сурин. Ну, мы его Пашка называем, потому что практически каждый день взаимодействуем. Это выпускающий редактор. Если вы слышите, как шикарно джингл переходит в песню, а песня во что-то еще, в другой элемент эфира. Это все вот Пашка делает своими руками.
2: Да, именно так. Всем привет.
0: Всем привет.
1: Паш, ну давай сразу же к делу, а потом уже поздравления и так далее. Я передаю тебе список слов. Минута начинается. Поехали.
2: Так, вот вы сейчас что ведете?
0: Эфир.
2: Какой?
0: Хороший.
2: А если вот чисто?
0: Линейный.
2: Еще. Какой? Вот здесь сейчас.
0: Прямой.
2: Правильно. А вот убираешь ты дома чем?
0: Да. Пылесос?
2: Yes.
0: Молодец.
2: Такого недопустимо в... Чтобы этого не было.
0: Категорично.
2: Да, именно на радио.
0: А как, а что?
2: Чтобы...
0: чтобы нельзя вот на радио вот не было такого.
2: Вот ты говоришь, а есть вот... Что это?
0: Запрет.
2: Нет.
0: А что?
1: Ну вот сейчас замолчи, все замолчите.
2: И покой. И покой. Что это?
0: Ну, Ин, подсказывай уже, у тебя микрофон.
2: Та-та и покой.
3: Дырка, дырка.
0: А это дырка.
2: Почти.
0: А, нет? Тишина, что ли?
2: Да-да.
0: А, тишина.
2: Есть безопасности.
0: Техника.
2: А, еще.
0: Инструкции.
2: Спишь ты.
0: Подушка.
2: Есть. А, вот то, что мы не любим стирать.
0: Не любое. Не любим стирать.
2: Это да. Но больше всего.
0: Стирать? В смысле, стирать как стеркой?
3: Под одеяльник.
0: А, носки.
2: Носки.
0: Носки. Да, все правильно.
1: Ну ладно, последнее засчитаем, в итоге 5.
0: У нас много же, много угадано. Молодец, давай 5.
2: Давай, земляк. Опа. Кстати, всем большой привет.
1: Самару.
2: Самару, да.
0: Ну вот хоть кто-то сказал.
2: Всем коллегам, ну и
0: если
2: всем
0: что,
2: слушателям.
0: Это не по протекции. Павел сам приехал из Самары и тоже блестяще трудится на благо нашей радиостанции.
1: У нас сейчас в студии многие все? Коллеги практически.
0: У нас сейчас в студии
1: да.
0: Все!
1: Поздравляем вас с днем радио, хороших нам чистых эфиров, прекрасных слушателей.
0: А у нас 20 секунд есть.
1: Премию руководство обещало, ну мы выпросили, по крайней мере. Мы для себя, конечно.
0: У тебя микрофон есть, ты можешь не пальцами показывать, а сказать, тебя слышат.
3: Я стесняюсь.
1: Радио так работает. В микрофон говоришь, идет звук.
3: Всем привет, давайте все покричим, раз мы все в студию пришли.
0: С днем
3: радио!
0: Вот, а наш
3: Андрей Кострикин в шоке,
0: да,
3: от того, что шкалят микрофоны.
0: Микрофоны клипуют. Всем спасибо, это была программа «Час для вас» праздничная. День радио на Радио Мир продолжается.
4: «Час для вас».

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 11 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Музей Банка России откроет выставку памятных монет «Истории Победы» в 29 городах. На экспозиции представят фотополотна с увеличенными изображениями монет, банкнот, ну а также исторических документов, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны, в том числе битве за Москву, прорыву блокады Ленинграда, водружению знамени Победы над Рейхстагом. Березовая роща появилась в Ереване в память о жертвах Великой Отечественной войны. Активисты высадили почти полсотни деревьев в рамках акции «Сад памяти», передает телеканал «Мир-24». В мероприятии приняли участие главные гости – ветераны Великой Отечественной. Праздничную атмосферу поддержал духовой оркестр. Электрички по всей России переведут на электронные билеты. Такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Это планируют сделать к 2035 году. Сейчас на пригородные поезда электронно продается всего 14% билетов. Ученые предупредили о возможных магнитных бурях на Земле сегодня и завтра. Об этом сообщили в лаборатории «Солнечная астрономия». Буря может спровоцировать растущая скорость солнечного ветра, но пока они будут не очень сильные. Мощная атака, по прогнозам астрономов, начнется 15 мая. В Южной Корее роботам разрешили заняться религиозной деятельностью. В Сеульском храме прошла уникальная церемония. Гуманоидный монах Габи, ростом всего 130 сантиметров, в традиционной мантии официально вступил в буддийскую общину. На шее робота надели четки из 108 бусин, а он в ответ перед лицом живых монахов пообещал посвятить себя учению Будды. Пока это все. Татьяна Алексеева, Радио Мир. Оставайтесь с нами.

0: Александр Сергеевич Пушкин некогда прекрасно сформулировал, что обмануть можно того, кто сам обмануться не против. В том же, что касается любви, дорогие друзья, сегодня признаемся в этом прекрасном чувстве даже не к человеку, но к людям, которые делают радио. День радио на календаре, кстати, слушатели радио не просто делают, они и есть основной для радио смысл. Спасибо вам, дорогие друзья, что остаетесь на волне «Радио Мир». Меня зовут Сергей Жирихин, а поздравление из прекрасной Самары прямо сейчас.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Здравствуйте, я Сергей Кратаев, программный директор «Радио Мир» Самара. Дорогие коллеги и уважаемые слушатели, поздравляю вас с профессиональным праздником «Днем радио». Желаю всем нам вдохновения, новых ярких идей и чтобы эфир всегда звучал полным позитива и отличной музыки. Спасибо, что вы с нами, и пусть радио остается вашим верным другом. Радио «Мир» хорошо звучит.
1: С днем радио «Мир».

Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Вадим Святославович Синявский.
1: Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче.
2: Послевоенный голос советского футбольного бума Вадим Синявский. Миллионы людей по всему СССР болели, даже не видя, а лишь слушая его репортажи. Когда в 60-е годы по радио раздавались слова «Внимание, говорит Москва, наш микрофон установлен на стадионе «Динамо», все болельщики от мала до велика приникли к репродукторам. Именно благодаря Синявскому футбол стал всенародным видом спорта. Он вел первый зарубежный репортаж о футбольном матче со встречи сборных СССР и Турции. Коррективы в работу спорткомментатора внесла война. Но и здесь диктор выступал блестяще. Вел радиорепортажи с фронта и даже из бункера в Сталинграде, где капитулировал фашистский фельдмаршал Паулюс. При обороне Севастополя Вадим Святославович получил серьезное ранение, потерял глаз. Уже в 44-м Синявский вернулся к своим любимым спортивным репортажам и за полвека работы стал не то что звездой, легендой советского радиовещания.
1: Интересно, как сыграет эта молодая команда с нашими опытными мастерами. Вот судья разыграл ворота. Налево от нас команда «Городок». Направо в своих традиционных полосатых футболках футболисты «Метеора». Сейчас будет дан свисток, и матч начнется.
0: Вадим Святославович Синявский. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
1: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
0: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm.

0: Сегодня в течение всего дня признаемся в любви к тому, что нас объединяет, воодушевляет, радует, а некоторые тут еще и работают. День радио на Радио Мир. Приветствую всех, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Жирихин, рад быть в вашей компании. Далее в эфире «Минутная история», через 5 минут, через 3 Сергей Лазарев. Ани Лорак уже почти звучит, но сначала поздравления от коллег из Казахстана.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Всем привет! Меня зовут Алиса Морозова, я звукорежиссер на «Радио Мир Казахстан». Поздравляю с Днем Радио всех, кто создает эфир, и всех, кто его слушает. Радио – это не просто мир музыки, а самый настоящий театр воображения. И каждый день мы с коллегами стараемся, чтобы у слушателей эта картинка в голове была яркой и качественной. Желаю всем радиопричастным поменьше помех и побольше хороших новостей. Пусть в жизни всегда находится место для любимой песни и добрых слов, а ваш личный эфир будет наполнен только радостными событиями. Радио «Мир» хорошо звучит.
1: С Днем Радио «Мир».

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 7 мая, День радио. Об этом наша минутная история. В 1895 году российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Своим открытием он ознаменовал начало эры радио в мире. Самая первая радиотрансляция в России состоялась 27 февраля 1919 года. Из НИИ радиотехники в Нижнем Новгороде впервые вместо азбуки Морзе диктор произнес в эфире: «Алло, алло, говорит Нижегородская радиолаборатория. Раз, два, три. Как слышно?» Голос принадлежал лаборанту Петру Острякову. До того момента ничего подобного ни в России, ни в Европе не было. Современное радио, «Радио Мир» в том числе, это мультиформатная платформа с онлайн-трансляциями, подкастами, интеграцией в умные колонки и персональные гаджеты. Это позволяет слушателям находиться в одном пространстве с любимой станцией. Сегодня на «Радио Мир» специальная праздничная программа. К тому же не пропустите телефильм о нашей радиостанции, снятый к празднику нашими коллегами с телеканала «Мир». «Радио Мир» поздравляет всех с Днем Радио. С вами был Павел Королев. До скорого.
0: Минутная история.

Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Реклама на «Радио Мир» Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Битва за будущее». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачный, плюс 22. В Казани ясный, плюс 21. В Ульяновске малооблачный, плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачный, плюс 17. В Ростове-на-Дону облачный, плюс 20. В Москве малооблачно, плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону полдень. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Татьяна Алексеева. Здравствуйте. Тысячи мягких игрушек, открыток и искренних писем отправили участники всероссийской акции ветеранам. Инициатива Роспотребнадзора объединила детей в детских садах, студентов, педагогов и волонтеров. Главным героем стал белый плюшевый мишка, символ премии «Экология – дело каждого». В Минцифры предупредили о полном отключении мобильного интернета в Москве 9 мая. В День Победы ограничат доступ к белому списку сайтов, чтобы обеспечить безопасность на праздничных мероприятиях. Кроме того, нельзя будет отправлять и принимать СМС-сообщения. Эвакуация пассажиров круизного судна, на котором произошла вспышка хантавируса, начнется 11 мая. Ожидается, что к этому времени лайнер уже дойдет до испанских Канарских островов. В числе заразившихся россиянин, он член экипажа корабля. Власти Аргентины, откуда вышел лайнер, сейчас ищут круг контактных лиц и проверяют грызунов на наличие заболевания. Сегодня в России отмечают День радио. Современная радиостанция – это новости, музыка, программы и розыгрыши призов. Все это можно найти на волне радиостанции «Мир». Всего на нашу частоту ежедневно настраиваются больше 53 миллионов человек. Наша радийная пятерка – это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Жители России назвали самые скучные, на их взгляд, профессии. По данным опроса портала «Суперджоп», на первое место большинство респондентов поставили охранника. Дальше идут бухгалтеры и продавцы. В рейтинге также оказались архивариусы, юристы, дворники и офисные сотрудники. Пока все. Татьяна Алексеева, «Радио Мир».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Всем особам королевской крови, царицам, императрицам, княжнам наш большой-большой привет. Мы люди простые, но дружелюбные и вообще неприятные. Опять же, музыка у нас тут и компания вполне. Анна Асти в начале нового музыкального часа на Радио Мир. Приветствую всех. И, конечно, с праздником, с праздником, с праздником. День радио в эфире. И поздравления, конечно же, тоже коллеги из Новокузнецка прямо сейчас.
1: У Радио Мир мировая команда.
2: Привет, я Андрей Титов, вас приветствует Радио Мир, город Новокузнецк. Как же приятно поздравить дорогих радиоколлег с нашим общим праздником. Мир очень большой, а радиоволны помогают нам сокращать расстояние и быть ближе друг к другу. Пожелаю, чтобы в микрофон мы сообщали больше хороших новостей, хорошей погоды и хорошей музыки. Впрочем, как и всегда, ведь Радио Мир хорошо звучит.
1: С днем радио, мир!

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Галина Григорьевна Новожилова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! К нам в редакцию пришло письмо. Написала нам девочка Зоя, которая попросила поздравить ее друга, пионера Леонида, с днем рождения.
2: Каждое утро пионерская Зорька собирала у приемников миллионы советских школьников. Основной ведущей любимой передачи была Галина Григорьевна Новожилова. На ее голосе выросло несколько поколений. Она рассказывала новости, смешила, передавала приветы и заставляла задуматься. С подрастающим поколением жизнь Галины Григорьевны была связана не только в эфире. Профессиональная актриса более полувека служила в Центральном детском театре. Сейчас это РАМТ, Российский академический молодежный театр. Десятилетиями Новожилова по утрам записывала программу, а вечером выходила на сцену. Кроме того, артистка и диктор озвучивала мультфильмы. Именно ее голосом говорит классическая советская дюймовочка. Родители главных поклонников Галины Григорьевны запомнили ее по передаче «С добрым утром». Каждое воскресенье Новожилова будила страну, объявляя в эфире Всесоюзного радио веселые песни и юморески.
3: И в заключении передачи песня в исполнении испанского вокального дуэта «Бакара». Это песенка для девушек, которым немножко взгрустнулось. Грустить не надо, поется в ней. Ведь где-то рядом ходит радость, ведь где-то рядом ходит парень, который вмиг развеет грусть.
0: Галина Григорьевна Новожилова. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: День радио. На радио «Мир».

0: Если рассчитывать только на свои силы, то, как-то не парадоксально, помощь извне непременно придет, причем, скорее всего, с совершенно неожиданной стороны. Приветствую всех, дорогие друзья, это Радио Мир, меня зовут Сергей Жирихин, и мы сегодня отмечаем День Радио. Безусловно, поздравляем и всех наших дорогих слушателей. Кстати, очередная порция поздравлений, на этот раз от коллег из Бишкека, прямо сейчас в эфире.
1: У Радио Мир мировая команда.
2: Всем привет из солнечного Бишкека. На связи Алексей Калинин, ведущий утреннего шоу. Поздравляю всех коллег с Днем Радио. Всех, кто выходит в эфир, пишет новости, ставит музыку, монтирует, настраивает звук и делает так, чтобы каждый день радио было рядом со слушателями. Передаю большой привет от нашего дружного коллектива и всем слушателям, тем, кто включает радио дома, в машине, на работе и берет нас с собой в дорогу. Спасибо, что вы с нами каждый день. Желаем всем легких эфиров, хороших новостей, улыбок и как можно меньше форс-мажоров. С праздником! Радио Мир хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир!

0: Радио Мир поздравляет с Днем Радио. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет, и мы отмечаем День Радио. Хочу приобщить вас к нашей прекрасной профессии. Ведь в наши дни любой может попробовать себя в роли радиоведущего. Серьезно, берите микрофон, записывайте свой голос, включайте фантазию. Давайте я помогу вам выбрать тему вещания по знаку зодиака. Овен. Это, конечно же, утреннее шоу. Бодрость и задор. Еще из овнов получаются отличные спортивные обозреватели. Правда, абсолютно пристрастные. С первых секунд понятно, за кого овен болеет. Телец. Это уют и польза. Ваши темы – мой сад, 100 способов не выбрасывать старый диван и построить теплицу из табуреток. Близнецы могут говорить часами о чем угодно, убедительно рассуждать, не имея особого представления о предмете. Спонтанные диалоги. Ну и, конечно, реклама. Рак. Это вечерний эфир, теплый, домашний. Здравствуй, дружок. И дальше либо сказка про волшебный тортик, либо кулинарный мастер-класс, после которого срочно хочется на кухню. Лев. Настоящий шоумен. Это театр у микрофона и увлеченность, плюс игры в прямом эфире. Дева. Вам подойдет рубрика в стиле вестник-ипохондрика. И настоящая дева всегда расскажет трогательную историю о домашнем животном. Весы. Это культурная программа. Обзоры выставок, театра, кино. Рубрика о хороших манерах и этикете. Все красиво, тонко и со вкусом. Скорпион. Это, конечно же, ночной эфир. У скорпиона голос, от которого становится чуть тревожно, но выключить невозможно. Стрелец. Ваша рубрика «Вокруг света». Сегодня африканские племена, завтра серфинг в Австралии и ощущение, что чемодан уже собран. Козерог. Ваша тема – человек и закон, советы адвоката, правила жизни. Также вы можете попробовать себя в роли ведущего новостей, тем самым официальным голосом. Водолей – это про что-то неожиданное. Угарные новости, технологии будущего. Сделайте рубрику про нейросети, а потом можете имитировать эфир из следующего века. Рыбы. Ваша стихия – музыка. Вы можете создавать тематические плейлисты, где каждая песня в настроении. Так что записывайте себя, подключайте друзей, устраивайте свое радио. Кто знает, может, вас примут на радио или вы откроете собственный подкаст. Поздравляю всех с Днем Радио, удачи, до встречи. На Радио Мир, ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачные плюс 22. В Казани ясные плюс 21. В Ульяновске малооблачные плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачные плюс 17. В Ростове-на-Дону облачные плюс 20. В Москве малооблачно плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.
0: Акция «Память сердца». Юрий Светокум, ведущий утреннего шоу «Радио Мир. Беларусь».
2: Папа моей мамы, капитан Сергей Георгиевич Шершаков, прошел всю Великую Отечественную войну. Как-то с ребячей наивностью спросил про шрам на лице. Дедушка рассказал, что почти в самом начале войны, в боях под Ельней, он попал в окружение фашистов. Шансы на жизнь были минимальные. Надо было готовиться к худшему. Но на рассвете прорвать окружение получилось. Немцы не предполагали, что небольшое подразделение советских солдат все-таки решатся на прорыв. Вот там, почти в затылок, немецкая пуля и влетела. Прошла на вылет, через рот, выбив несколько зубов. Дедушка то ли в шутку, то ли всерьез тогда сказал, что немецкая пуля на вкус полная, ну, в общем-то, не в его вкусе.
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Число российских банков, столкнувшихся с убытками, увеличилось почти в два раза по итогам первых двух месяцев текущего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В январе-феврале 60 банков столкнулись с трудностями. Это почти 20% от общего числа участников рынка. Негативные тенденции эксперты во многом объясняют накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. В мае-начале лета в некоторых регионах России выпадет снег. Об этом предупредил глава Центра метео Александр Шувалов. В первую очередь это касается побережья Северного Ледовитого океана, а именно арктической зоны от Мурманской области до Чукотки. При этом в южных районах снега уже не будет. В Южной Корее роботам разрешили заняться религиозной деятельностью. В сеульском храме прошла уникальная церемония. Гуманоидный монах Габи ростом 130 сантиметров в традиционной северо-коричневой мантии официально вступил в буддийскую общину. На шею робота надели четкие 108 бусин, а он в ответ перед лицом живых монахов пообещал посвятить себя учению Будды. Владивосток присоединился к масштабному всероссийскому флешмобу «Поем Катюшу вместе». Сотни студентов, преподавателей и просто неравнодушных представительниц прекрасного пола с именем Екатерины исполнили легендарную песню на территории кампуса Дальневосточного университета. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: были бы транзисторы, антенны и динамики. А идея, что из всего этого собрать, найдется, подумал однажды Попов и собрал радио. На радость всем, кто сейчас уже без радио свою жизнь не представляет. Я, Александр Лазарев, поздравляю нас, сотрудников Радио Мир, с профессиональным праздником и передаю слово для поздравления коллегам из Ставрополя.
1: У Радио Мир мировая команда. Дорогие коллеги и единомышленники, с Днем Радио! От Радио Мир Ставрополь всем-всем нашим друзьям в других городах огромные привет и самые теплые пожелания. Наш коллектив — это настоящая команда, где каждый готов поддержать и помочь. Пусть эфир будет чистым, а идеи свежими. С уважением, ведущий программы «Час для вас» Илья Фокин.
2: С Днем Радио Мир!

0: Рождество!
1: Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
2: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Николай Лаврентьевич Гордеев.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш!
2: С этого бодрого призыва в Советском Союзе начиналось утро каждого рабочего дня. Одним из первых дикторов, который пропагандировал здоровый образ жизни, стал Николай Лаврентьевич Гордеев. На радио в любимую народом передачу «Утренняя гимнастика» он пришел в 1934 году. Причем не в качестве ведущего, а в качестве позера. В то время 19-летний Гордеев был учеником театра рабочей молодежи, и ему требовалась подработка. Вот он и решил показывать все те упражнения, которые озвучивал диктор. Вскоре в студии отметили приятный тембр голоса молодого человека, врожденное чувство ритма и артистичность. Ему предложили выйти в эфир, и временная работа превратилась в дело всей жизни. Гордеев вел по радио уроки физкультуры вплоть до 80-х годов.
1: В заключение проделаем прыжки на месте. Ноги поставьте вместе, руки переведите на пояс. Делаем два прыжка на месте, на носках на обеих ногах. Третьим прыжком ставим ноги врозь и четвертым соединяем их. Попробуйте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь под музыку. Раз, два, три, четыре.
0: Николай Лаврентьевич Гордеев. День радио. На Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: Мир. Музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале Мир. Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале Мир. Категория 16+.
3: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

0: Не обязательно до конца понимать все тайны Вселенной, чтобы пользоваться изобретениями тех, кто эти тайны познал. Лично меня, как гуманитария, до сих пор удивляет, как это я говорю в московской студии «Радио Мира», а слышно в более чем 200 городах нашего вещания. Всех с Днем Радио, Александр Лазарев у микрофона, а следующее поздравление прилетело к нам из Еревана, где «Радио Мир» также хорошо звучит.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Прием-прием, на связи солнечный Ереван, радио «Мир Армения», волна 93.7 FM. С вами ведущие утренней программы «Доброе утро» Арпим Ликян
3: и Лилит Мадунц. Поздравляем всех с Днем Радио, праздником людей, которые умеют не просто говорить, а создавать настроение, объединять города и дарить, конечно же, эмоции даже на расстоянии.
2: Передаем большой привет всем коллегам «Радио Мир» в разных странах и городах. Пусть в эфире всегда будет тепло, вдохновение, хорошие новости и любимые слушатели.
3: А из Еревана, города солнца, музыки и гостеприимства, отправляем вам самые теплые пожелания и, конечно, отличное настроение.
2: С Днем Радио! Радио Мир хорошо звучит!
1: С Днем Радио Мир!

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 7 мая, День радио. Об этом наша минутная история. В 1895 году российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Своим открытием он ознаменовал начало эры радио в мире. Самая первая радиотрансляция в России состоялась 27 февраля 1919 года. Из НИИ радиотехники в Нижнем Новгороде впервые вместо азбуки Морзе диктор произнес в эфире: «Алло, алло, говорит Нижегородская радиолаборатория. Раз, два, три. Как слышно?» Голос принадлежал лаборанту Петру Острякову. До того момента ничего подобного ни в России, ни в Европе не было. Современное радио, «Радио Мир» в том числе, это мультиформатная платформа с онлайн-трансляциями, подкастами, интеграцией в умные колонки и персональные гаджеты. Это позволяет слушателям находиться в одном пространстве с любимой станцией. Сегодня на «Радио Мир» специальная праздничная программа. К тому же не пропустите телефильм о нашей радиостанции, снятый к празднику нашими коллегами с телеканала «Мир». «Радио Мир» поздравляет всех с Днем Радио. С вами был Павел Королев. До скорого!

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Реклама на «Радио Мир» Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Мировое соглашение».
2: 16+.
1: Погода.
3: Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачно, плюс 22. В Казани ясно и 21 со знаком плюс. В Ульяновске малооблачно и плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и 14 со знаком плюс. В Перми малооблачно, плюс 17. В Ростове-на-Дону облачно, 20 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 27. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 14 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Вероятность того, что хантавирусы Европы начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, является низкой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Эксперты ведомства отметили, что скорость генетических изменений у хантавирусов не такая высокая, как у вирусов гриппа или возбудителя коронавирусной инфекции. Прокуратура Петербурга через суд требует заблокировать сайты с экскурсиями по крышам, сообщает ведомство. Оно отмечает, что законодательство запрещает распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Отели на Мальдивах предлагают россиянам скидки на предстоящее лето до 70% в связи с сезонным геополитическим фактором. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эксперты туротрасли отметили, что май и июнь на Мальдивах – время юго-западного муссона. Кратковременные дожди всегда охлаждали спрос. В ассоциации также объяснили снижение цен, в том числе оттоком с курорта граждан ЕС и нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке. 7 и 8 мая возможные магнитные бури, пишет сегодня московский комсомолец. 9 мая геомагнитных штормов предположительно не будет. Многие ученые считают, что слабые и средние магнитные бури проходят для людей почти незаметно. Другие эксперты рекомендуют метеозависимым следить за диетой и избегать чрезмерной физической активности. Пока это все. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Лично мне кажется, нам, ведущим интерактивных программ на Радио Мир, повезло больше всех. Мы всегда ведем эфиры в приятной компании. Пары могут меняться, но за себя могу сказать, каждый из соведущих – моя пара. И работать с ними – одно удовольствие. Пользуясь случаем, поздравляю Михаила Морозова, Сергея Жирихина и Инну Фатееву с нашим профессиональным праздником. А следующее поздравление от наших коллег из Рязани, где Радио Мир хорошо звучит на частоте 106.3 FM.
1: У Радио Мир – мировая команда.
2: Я Лариса Ярославская, радиоведущая и заместитель директора по радиовещанию «Радио Мир Рязань» на частоте 106.3 FM. И сегодня от лица всей нашей дружной команды хочу передать огромный привет коллегам из других городов. Пусть эфиры будут чистыми, сигналы сильными, а наша аудитория благодарной. «Радио Мир» хорошо звучит.
1: С днем Радио Мир!

0: Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Юрий Борисович Левитан.
1: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение.
2: В прочтении Юрия Борисовича Левитана эти слова стали символом целой эпохи, а сам он – символом всего огромного Советского Союза. Легендарный диктор сообщил людям о начале войны, он же о безоговорочной капитуляции Германии. За невероятной красоты и силы, тембр голоса Юрия еще в детстве в его родном Владимире прозвали «трубой». Если надо было кликнуть кого-то с другого берега Клязьмы, обращались к Левитану. Он всегда хотел работать у микрофона. В погоне за мечтой переехал в Москву, когда ему было всего 17 лет. Несмотря на провинциальный окающий говор, талантливого юношу зачислили стажером в радиокомитет СССР. Левитан работал по 10 часов в сутки, осваивал культуру речи, оттачивал дикцию. Чтобы выработать четкое произношение, читал тексты вниз головой, стоя на руках. Его голос был по-настоящему магическим. Народ верил Левитану, как никому другому.
3: Родина поручила нам разговаривать с миллионами людей, рассказывать о самом важном, самом главном происходящем на нашей планете. Я счастлив, мне радостно, что я нахожусь в замечательной семье работников радио.
0: Юрий Борисович Левитан.
4: День радио.
0: На Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное – сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: Всем привет, Александр Лазарев. У микрофона верить в гороскопы или нет – личное дело каждого. Но если поднять историю сообщений в группе ВКонтакте «Радио Мир» от радиослушателей, становится понятно, что многие как минимум прислушиваются. Нашего штатного астролога Надежду Сташину с днем радио, а гороскоп на сегодня выйдет уже примерно через 6 минут. Прямо сейчас передаю слово нашим коллегам из Казахстана.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Здравствуйте, меня зовут Шингис Кырыбай, я шеф-редактор на радио «Мир Казахстан». Журналистика, как говорят, интересна и сложна, требует большой самоотдачи. Пусть каждое слово в наших эфирах принесет людям добро и осветит светлый мир. Желаю всем крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким. Желаю всем сотрудникам радио процветания вашей профессии, успехов в творчестве и успехов в нашей работе. Для меня радио – это дружный коллектив, который всегда готов помочь ближнему. Радио – это начало всех электронных средств массовой информации. Поздравляю коллег и слушателей с особым праздником – Днем Радио. Радио «Мир» хорошо звучит.
1: С Днем Радио «Мир».

0: хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! И мы отмечаем День радио. Хочу приобщить вас к нашей прекрасной профессии. Ведь в наши дни любой может попробовать себя в роли радиоведущего. Серьезно, берите микрофон, записывайте свой голос, включайте фантазию. Давайте я помогу вам выбрать тему вещания по знаку зодиака. Овен. Это, конечно же, утреннее шоу. Бодрость и задор. Еще из овнов получаются отличные спортивные обозреватели. Правда, абсолютно пристрастные. С первых секунд понятно, за кого овен болеет. Телец. Это уют и польза. Ваши темы – мой сад, 100 способов не выбрасывать старый диван и построить теплицу из табуреток. Близнецы могут говорить часами о чем угодно, убедительно рассуждать, не имея особого представления о предмете. Спонтанные диалоги. Ну и, конечно, реклама. Рак. Это вечерний эфир, теплый, домашний. Здравствуй, дружок. И дальше либо сказка про волшебный тортик, либо кулинарный мастер-класс, после которого срочно хочется на кухню. Лев – настоящий шоумен. Это театр у микрофона и увлеченность, плюс игры в прямом эфире. Дева – вам подойдет рубрика в стиле вестника-похондрика. И настоящая дева всегда расскажет трогательную историю о домашнем животном. Весы – это культурная программа, обзоры выставок, театра, кино, рубрика о хороших манерах и этикете. Все красиво, тонко и со вкусом. Скорпион. Это, конечно же, ночной эфир. У скорпиона голос, от которого становится чуть тревожно, но выключить невозможно. Стрелец. Ваша рубрика «Вокруг света». Сегодня африканские племена, завтра серфинг в Австралии и ощущение, что чемодан уже собран. Козерог. Ваша тема «Человек и закон». Советы адвоката. Также вы можете попробовать себя в роли ведущего новостей, тем самым официальным голосом. Водолей – это про что-то неожиданное. Угарные новости, технологии будущего. Сделайте рубрику про нейросети, а потом можете имитировать эфир из следующего века. Рыбы. Ваша стихия – музыка. Вы можете создавать тематические плейлисты, где каждая песня в настроении. Так что записывайте себя, подключайте друзей, устраивайте свое радио. Кто знает, может, вас примут на радио или вы откроете собственный подкаст. Поздравляю всех с Днем радио, удачи, до встречи. На Радио Мир, ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Битва за будущее». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачно, плюс 22. В Казани ясно и 21 со знаком плюс. В Ульяновске малооблачно и плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и 14 со знаком плюс. В Перми малооблачно, плюс 17. В Ростове-на-Дону облачно, 20 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 27. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин оценил новую модель вертолета «Ансат», отметив, что у этой машины большие скорости и грузоподъемность. Президент провел в Кремле встречу с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. Глава госкорпорации рассказал президенту о ходе работ в гражданской авиации, в частности, о новых легких вертолетах и импортозамещенном облике. Россиянам может грозить тюремный срок

0: наступает в течение полугода. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.
1: Николай Николаевич Озеров.
2: Бросок! Гол! Гол!
3: В Советском Союзе не было ни одного спортивного болельщика, который не знал бы голос Николая Озерова. Комментатором он стал случайно. Мечтал о театральной карьере, окончил ГИТИС и даже получил приглашение в АМХАТ. Но в 1950-м заслуженного мастера спорта по футболу Виктора Дубина назначили тренером московского «Динамо». И он в поисках замены вспомнил про молодого актера Озерова. Николай Николаевич идеально подходил на эту роль не только из-за поставленного голоса. Он прекрасно знал спорт, потому что сам уже был блестящим теннисистом. На чемпионатах СССР в 40-е и 50-е Озеров выиграл 24 золота в одиночном, парном и смешанном разрядах. Повторить этот рекорд не удалось никому из советских теннисистов. Озеров вел репортажи для радио с 15 олимпиад, 8 чемпионатов мира по футболу и 30 чемпионатов мира по хоккею.
2: 20 секунд до финального свистка. 20 секунд, и сборная команда Советского Союза будет олимпийским чемпионом. Последние усилия спортсменов. Шайба в средней зоне. Вот советские спортсмены идут вперед. 10 секунд. Старшин ХД Борис Майорова. Бросок. Вратарь парирует. Но был свисток. Положение вне игры. Нет. Была уже сирена. Сборная команда Советского Союза, выиграв у хоккеистов Канады, стала чемпионом Олимпийских игр. Дорогие друзья, что делается здесь на ледяном поле? Сколько радости, сколько восторга, радостный космонавт Попович. Все наши советские люди.
1: Николай Николаевич Озеров.
0: День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: если ты со мной.
1: Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
4: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
5: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
4: И они это сделали. И эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: Каждый изобретатель в своем роде мечтатель, но не каждый мечтатель – изобретатель. Чтобы из невероятного создать что-то конкретное, нужен талант, знание и упорство. На радость всем, кто хотя бы раз в жизни пользовался радио, у Попова получилось. Всех с Днем Радио! Меня зовут Александр Лазарев, а следующее поздравление летит к нам из Казахстана. О, прилетело!
1: У Радио Мир мировая команда.
2: Привет, команда! На связи Радио Мир Казахстан. Я, ведущая новостей Мария Беликова, хочу поздравить всех коллег с профессиональным праздником. Пусть на наших радиоволнах всегда будет попутный ветер, идеи приходят как свежий бриз, а эфир идет без штормов и помех. Каждому желаю поймать свой собственный сигнал счастья с хорошими новостями, потому что радио от слова радовать. Продолжайте вдохновлять, дорогие коллеги. Пусть наш эфир остается таким же ярким, свежим и звонким. Ведь не зря говорят, Радио Мир хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир!
3: Ты думал все понарошку?

0: Весна на Радио Мир. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 7 мая, День радио. Об этом наша минутная история. В 1895 году российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Своим открытием он ознаменовал начало эры радио в мире. Самая первая радиотрансляция в России состоялась 27 февраля 1919 года. Из НИИ радиотехники в Нижнем Новгороде впервые вместо азбуки Морзе диктор произнес в эфире: «Алло, алло, говорит Нижегородская радиолаборатория. Раз, два, три. Как слышно?» Голос принадлежал лаборанту Петру Острякову. До того момента ничего подобного ни в России, ни в Европе не было. Современное радио, «Радио Мир» в том числе, это мультиформатная платформа с онлайн-трансляциями, подкастами, интеграцией в умные колонки и персональные гаджеты. Это позволяет слушателям находиться в одном пространстве с любимой станцией. Сегодня на «Радио Мир» специальная праздничная программа. К тому же не пропустите телефильм о нашей радиостанции, снятый к празднику нашими коллегами с телеканала «Мир». «Радио Мир» поздравляет всех с Днем Радио. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: одна тема, 5 исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачно, плюс 22. В Казани ясно и 21 со знаком плюс. В Ульяновске малооблачно и плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и 14 со знаком плюс. В Перми малооблачно, плюс 17. В Ростове-на-Дону облачно, 20 со знаком плюс. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду, плюс 27. Возможен небольшой дождь.

0: Акция «Память сердца». Елена Семененко, ведущая информационных программ «Радио Мир», Москва, внучка ветерана Великой Отечественной войны.
1: Когда началась война, мой дедушка, Успенский Юрий Геннадьевич, учился в Кемеровском военном училище. Оттуда был выпущен в звании лейтенанта и командира минометного взвода. Дедушка сражался на Калининском фронте, участвовал в боях в районе Ржева, на Западном и Третьем Белорусском фронте. На Белорусском фронте он служил начальником штаба дивизиона по февраль 1945 года. Дедушка несколько раз был ранен. Он награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и юбилейными наградами.
0: Акция «Память сердца».

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 16 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил доработать систему цифровой маркировки «Честный знак». Она помогает отслеживать путь товара от производителя до продавца и защищает покупателей от подделок. Через такую маркировку можно узнать данные о составе и свойствах продукции, при этом сам код нельзя подделать или скопировать. Его получают только аккредитованные компании. Музей Банка России откроет выставку памятных монет истории Победы в 29 городах. На экспозиции представят фото полотна с увеличенным изображением монет, банкнот, а также исторических документов, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны. На фоне отключения интернета в России вырос спрос на бумажные карты. Как передает ТАСС, продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов. Поэтому к работе привлекают специалистов профильных вузов и организуют стажировки. Пришедшая в Центральную Россию жара к выходным сменится похолоданием. Столицу и область накроет облаками, а температура опустится чуть ниже климатической нормы. 8 мая ожидается плюс 14, плюс 16. В последующие дни погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Ранее сообщалось, что к выходным в столицу придут легкие холода, без снега, заморозков и штормового ветра. Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: а из глаз летят искорки.
1: Над умением складно излагать свои мысли можно поработать. Дикцию можно натренировать. Но если в глазах нет искорки, никакие профессиональные навыки не помогут. Именно поэтому мы так ценим и любим каждого члена нашей огромной команды. С праздником, Радио Мир! С праздником, наши дорогие радиослушатели! Меня зовут Александр Лазарев, а следующее поздравление от наших коллег из Ставрополя, где Радио Мир хорошо звучит на частоте 98.7 FM.
2: У Радио Мир мировая команда.
3: Друзья, пусть ваши микрофоны всегда ловят только хорошие новости, а музыка звучит без помех. Команда «Радио Мир Ставрополь» работает с полной отдачей, чтобы каждый эфир был интересным и полезным. Спасибо вам за большой труд и за то, что делаете радио живым в каждом уголке страны. С благодарностью ведущая программы «Мировой гость» Валерия Валеева. «Радио Мир» хорошо звучит.
2: С днем, Радио Мир!

0: удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны золотой арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Дина Анатольевна Григорьева.
1: Взлетели 5000 почтовых голубей, чтобы разнести весть об открытии Олимпиады.
2: Официальный диктор Олимпиады 80 Дина Анатольевна Григорьева. Твердым, уверенным голосом она отличалась с детства. Как только начинала говорить, все путали ее с мальчиком. Из-за низкого тембра девочку даже не взяли в хор. И только родная сестра уверяла, эти уникальные ноты должна услышать вся страна. Первыми Дину Анатольевну услышали рабочие одного из московских заводов. По внутреннему радио она объявляла о достижениях передовиков производства. Когда Григорьевой исполнилось 24, она с успехом прошла конкурс дикторов на Всесоюзном радио. И всего через год девушке предложили вести правительственные концерты в Кремле и Большом театре. Второе призвание Дины Анатольевны – педагогика. С 62 года и по сей день она преподает студентам технику речи, а также мастерство радио и телеведущих.
3: Верит в победу самых достойных флаг олимпийский. Станет свидетелем честного спора флаг олимпийский. Сейчас он над нами крылья расправит флаг олимпийский. Сейчас он в небе московском воспрянет флаг олимпийский.
0: Дина Анатольевна Григорьева. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
1: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
0: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Вместе каждый день.
2: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В Аргентине зафиксировали рекордную за 10 лет вспышку хантавируса. Об этом сообщил местный Минздрав. Его слова передает телеканал «Мир-24». 4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера, выполняющего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Подтверждены 8 случаев заражения, из них 3 человек не выжили. Тем временем отели на Мальдивах предлагают россиянам скидки на предстоящее лето до 70% в связи с сезонным геополитическим фактором. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эксперты отрасли отметили, что май и июнь на Мальдивах – время юго-западного муссона. Кратковременные дожди всегда охлаждали спрос. В ассоциации также объяснили снижение цен, в том числе оттоком с курорта граждан Евросоюза и нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке. Электрички по всей России переведут на электронные билеты. Такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Это планируют сделать к 2035 году. В данный момент на пригородные поезда электронно продается всего 14% билетов. 7 и 8 мая возможны магнитные бури, пишет сегодня московский комсомолец. 9 мая геомагнитных штормов предположительно не будет. Многие ученые считают, что слабые и средние магнитные бури проходят для людей почти незаметно. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: Ежедневно плавать по волнам, но без риска утонуть – это наша работа. И все ради того, чтобы вы на наши волны настроили свои радиоприемники. Спасибо, что остаетесь с нами. Всех с Днем Радио. Александр Лазарев в московской студии «Радио Мир». А следующее поздравление от наших коллег из Бишкека. Слово Алексею Калинину.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Всем привет из солнечного Бишкека. На связи Алексей Калинин, ведущий утреннего шоу. Поздравляю всех коллег с Днем Радио. Всех, кто выходит в эфир, пишет новости, ставит музыку, монтирует, настраивает звук и делает так, чтобы каждый день радио было рядом со слушателями. Передаю большой привет от нашего дружного коллектива и всем слушателям, тем, кто включает радио дома, в машине, на работе и берет нас с собой в дорогу. Спасибо, что вы с нами каждый день. Желаем всем легких эфиров, хороших новостей, улыбок и как можно меньше форс-мажоров. С праздником! Радио Мир хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир!

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Пришло время посмотреть на космограмму завтрашнего дня, чтобы как бы спланировать завтрашний день. Но, честно говоря, космограмма не очень располагает к чуткому планированию. Дело в том, что для многих из нас 8 мая начнется с какой-то неожиданности. Примерно в 11 часов по московскому времени Луна перейдет в Водолея и сразу включится в напряженное взаимодействие с Плутоном и Ураном. Это способно принести внезапный поворот, странные новости и ощущение, что план был хороший, но жизнь решила иначе. Поэтому главный совет на завтра – не перегружайте день сложной логистикой. Планы в стиле «сначала туда, потом быстро сюда, потом еще успею» – завтра это может не сработать. Где-то задержка, где-то перенос, где-то вообще все пойдет не по сценарию. И проблема даже не в самой ситуации, а в том, что Меркурий в Тельце не любит спешки и плохо перестраивается. То есть быстро переиграть вряд ли получится. Придется либо терпеть, либо изначально закладывать запас времени и нервов. В целом, завтрашний день выглядит так. Снаружи движение и суета. Марс в Овне добавит напора. А внутри желание стабильности. Солнце и Меркурий в Тельце. Вот это противоречие может давать легкое раздражение. Ну почему все не может просто идти по плану? Зато есть и приятная часть. Венера в Близнецах спасает день общением. Разговоры, переписки, случайные встречи. Именно они могут сгладить неровности и даже привести к интересным идеям или знакомствам. Поэтому стратегия на пятницу простая. Меньше жестких планов, больше гибкости и чуть больше юмора к происходящему. Он завтра очень пригодится. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Реклама на «Радио Мир» Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора.
1: 16+.
0: Погода.

завтра синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 17. В Казани малооблачно и плюс 23. В Тюмени переменная облачность и 18 со знаком плюс. В Ижевске малооблачно, плюс 19. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21. В Челябинске переменная облачность и плюс 20. В Москве синоптики обещают облачную погоду, 15 со знаком плюс. Местами дожди с грозами.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В 8 аэропортах России введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Как сообщает Министерство транспорта, это сделано для обеспечения безопасности. Речь идет об аэропортах Москвы, Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбова, Череповца и Ярославля. В столичном регионе ранее было задержано порядка 30 рейсов на вылет. В аэропортах усилили работу служб, а также раздают пассажирам воду и мягкие коврики. Помогать бизнесу, который получил проблемы из-за отключения интернета, российские власти не будут. Речь о денежной компенсации, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также напомнил, что на недавнем совещании с членами правительства Путин подчеркнул, что нужно обеспечить стабильную работу систем, которые имеют решающее значение для жизнеобеспечения. Жители страны все чаще расслабляются в санаториях, банях и спа. Число бронирований санаториев во второй половине прошлого года выросло почти на 80% по сравнению с первым полугодием. Аудитория санаторного отдыха помолодела. Средняя стоимость забронированной ночи в 2025 году составляла чуть более 11 тысяч рублей, а глубина бронирования — 3 ночи. В Москве в эти выходные будет прохладно. Пришедшая в регион жара постепенно покинет его. Город и область накроют облака. Температура воздуха опустится чуть ниже климатической нормы. В пятницу ожидается плюс 15 градусов. В последующие дни осадков синоптики не ждут. Ранее стало известно о том, что к выходным в Москву придут легкие черемуховые холода, а в День Победы погода будет нелетной. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
2: Если хочешь танцевать,

0: Согласитесь, удобно, что сразу несколько базовых потребностей можно удовлетворить с помощью простого радиоприемника, настроенного на волны «Радиомир». Но не только танцевальной музыкой и песнями богат наш эфир. Актуальная и полезная информация – это тоже про нас. Приветствуем вас на волнах музыкально-информационного радио и поздравляем с Днем Радио. Меня зовут Александр Лазарев. Следующее поздравление от наших коллег из Кемерово.
1: У «Радиомир» мировая команда.
2: Всем привет! Меня зовут Ксения Завьялова, и я ведущая эфира «Радио Мир» из города Кемерово. Как же приятно поздравлять своих коллег и наших слушателей с Днем Радио! Поздравлять всех тех, чьи голоса согревают в пасмурный день, дарят энергию и настоящие человеческие эмоции. Друзья, коллеги, пусть ваши эфиры звучат всегда ярко и вдохновляюще, а радиоволны несут только позитив в каждый дом. «Радио Мир» хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир!

0: вечер, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: удивительный мир. Весну в Японии отмеряют по цветению вишни. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Вадим Святославович Синявский.
1: Внимание! Наш микрофон на стадионе. Начинаем радиорепортаж о футбольном матче.
2: Послевоенный голос советского футбольного бума Вадим Синявский. Миллионы людей по всему СССР болели, даже не видя, а лишь слушая его репортажи. Когда в 60-е годы по радио раздавались слова «Внимание, говорит Москва, наш микрофон установлен на стадионе «Динамо», все болельщики от мала до велика приникли к репродукторам. Именно благодаря Синявскому футбол стал всенародным видом спорта. Он вел первый зарубежный репортаж о футбольном матче со встречи сборных СССР и Турции. Коррективы в работу спорткомментатора внесла война. Но и здесь диктор выступал блестяще. Вел радиорепортажи с фронта и даже из бункера в Сталинграде, где капитулировал фашистский фельдмаршал Паулюс. При обороне Севастополя Вадим Святославович получил серьезное ранение, потерял глаз. Уже в 44-м Синявский вернулся к своим любимым спортивным репортажам и за полвека работы стал не то что звездой, легендой советского радиовещания.
1: Интересно, как сыграет эта молодая команда с нашими опытными мастерами. Вот судья разыграл ворота. Налево от нас команда «Городок». Направо в своих традиционных полосатых футболках футболисты «Метеора». Сейчас будет дан свисток, и матч начнется.
0: Вадим Святославович Синявский. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ. Так, школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику и справочные материалы, кроме разрешенных. Нельзя также фотографировать бланки, переписывать задания в черновики и передвигаться по школе без сопровождения организаторов. Столичный аэропорт Шереметьево начал тестирование системы биометрической идентификации пассажиров. Программно-аппаратное обеспечение уже подключено к тестовому контуру государственных информационных систем, в том числе к единой биометрической системе. Это позволяет распознавать людей по лицу, ускоряя и упрощая регистрацию, досмотр и посадку на рейс. После запуска системы в эксплуатацию пассажиры смогут проходить все процедуры без предъявления паспорта. Спрос на картографов в России продолжает расти. Причиной тому стали участившиеся отключения интернета, сообщает агентство ТАСС. Продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов, а потому к работе привлекают специалистов профильных вузов. 7-летний шахматист из Казани выиграл соревнования по блицу в Сербии. Михаил Шилов забрал серебро в рапиде, сообщает телеканал «Мир-24». В 13 встречах мальчик уверенно обошел всех соперников своей возрастной категории и набрал 9 очков. Юный шахматист ранее защитил статус кандидата в мастера спорта. Всего же российские шахматисты завоевали на турнире 25 медалей. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное – сковать немцев.
0: И они это сделали. И эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. День радио. На радио «Мир».

0: Существует множество факторов, мешающих распространению радиоволн. Но темнота — не один из них. Поэтому «Радио Мир» хорошо звучит в ваших приемниках круглосуточно. Спасибо, что вы с нами. Всех с Днем Радио. Меня зовут Александр Лазарев. Только любимая музыка далее. Но прежде поздравления от коллег из солнечного Еревана.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Прием-прием, на связи солнечный Ереван, радио «Мир Армения», волна 93.7 FM. С вами ведущие утренней программы «Доброе утро» Арпим Ликян
3: и Лилит Мадунц. Поздравляем всех с Днем Радио, праздником людей, которые умеют не просто говорить, а создавать настроение, объединять города и дарить, конечно же, эмоции даже на расстоянии.
2: Передаем большой привет всем коллегам «Радио Мир» в разных странах и городах. Пусть в эфире всегда будет тепло, вдохновение, хорошие новости и любимые слушатели.
3: А из Еревана, города солнца, музыки и гостеприимства, отправляем вам самые теплые пожелания и, конечно, отличное настроение.
2: С Днем Радио! Радио Мир хорошо звучит!
1: С Днем Радио Мир!

0: Весна на Радио Мир. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Пришло время посмотреть на космограмму завтрашнего дня, чтобы как бы спланировать завтрашний день. Но, честно говоря, космограмма не очень располагает к чуткому планированию. Дело в том, что для многих из нас 8 мая начнется с какой-то неожиданности. Примерно в 11 часов по московскому времени Луна перейдет в Водолея и сразу включится в напряженное взаимодействие с Плутоном и Ураном. Это способно принести внезапный поворот, странные новости и ощущение, что план был хороший, но жизнь решила иначе. Поэтому главный совет на завтра – не перегружайте день сложной логистикой. Планы в стиле «сначала туда, потом быстро сюда, потом еще успею» – завтра это может не сработать. Где-то задержка, где-то перенос, где-то вообще все пойдет не по сценарию. И проблема даже не в самой ситуации, а в том, что Меркурий в Тельце не любит спешки и плохо перестраивается. То есть быстро переиграть вряд ли получится. Придется либо терпеть, либо изначально закладывать запас времени и нервов. В целом, завтрашний день выглядит так. Снаружи движение и суета. Марс в Овне добавит напора. А внутри желание стабильности. Солнце и Меркурий в Тельце. Вот это противоречие может давать легкое раздражение. Ну почему все не может просто идти по плану? Зато есть и приятная часть. Венера в Близнецах спасает день общением. Разговоры, переписки, случайные встречи. Именно они могут сгладить неровности и даже привести к интересным идеям или знакомствам. Поэтому стратегия на пятницу простая. Меньше жестких планов, больше гибкости и чуть больше юмора к происходящему. Он завтра очень пригодится. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ-1 Весидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 17. В Казани малооблачные, плюс 23. В Тюмени переменная облачность и 18 со знаком плюс. В Ижевске

Ульяновске малооблачно, плюс 19. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21. В Челябинске переменная облачность и плюс 20. В Москве синоптики обещают облачную погоду 15 со знаком плюс. Местами дожди с грозами.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 6 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Российский президент поручил доработать систему цифровой маркировки «Честный знак». Она помогает отслеживать путь товара от производителя до продавца, тем самым защищая покупателей от подделок. Через такую маркировку можно узнать и данные о составе и свойствах продукта. Сам код нельзя подделать или скопировать, его получают только аккредитованные компании. Полтравы стал причиной большинства нынешних природных пожаров. Они охватили сразу несколько регионов страны от Дальнего Востока до Западной Сибири. По данным авиалесоохраны, в 9 регионах действовало 16 очагов возгорания. В Тыве самая сложная обстановка. Там огонь уничтожил почти 3000 гектаров леса. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Многие ошибочно верят в то, что, сжигая прошлогоднюю траву, удобряют почву золой, но выжженная земля хороших всходов не дает, отмечают эксперты. Мошенники обзванивают граждан с предложением помочь с возвратом утилизационного сбора. Стоит такая услуга до 15 тысяч рублей, рассказали в профильном комитете Госдумы. Свои обещания аферисты объясняют лазейками через Евразийский экономический союз. На самом же деле ничего подобного в реальности не существует. Схема с таможенным оформлением через Кыргызстан и Казахстан закрыта. Вернуть утильсбор можно только если автомобиль навсегда вывезен за пределы России. Турист из Германии отсудил почти 1000 евро после войны за шезлонги на одном из курортов Греции. Путешественник рассказал, что 2 года назад он так и не смог найти шезлонг для себя и членов своей семьи. Другие отдыхающие заблаговременно заняли все лежаки полотенцами, не помог даже ранний подъем. Вернувшись домой, мужчина подал в суд на туроператора за то, что тот разрешил гостям бронировать шезлонги полотенцами. Судья встал на сторону обиженного немца. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Всем привет, Александр Лазарев у микрофона. Признаться честно, уже довольно комфортно чувствую себя в роли человека, который правит балом по поводу нашего профессионального праздника. А посему слово для поздравления с Днем Радио предоставляется нашим коллегам из Самары, где Радио Мир хорошо звучит на волне 88.7 FM.
1: У Радио Мир мировая команда.
2: Здравствуйте, я Сергей Кратаев, программный директор Радио Мир Самара. Дорогие коллеги и уважаемые слушатели, поздравляю вас с профессиональным праздником Днем Радио. Желаю всем нам вдохновения, новых ярких идей и чтобы эфир всегда звучал полным позитива и отличной музыки. Спасибо, что вы с нами, и пусть радио остается вашим верным другом. Радио Мир хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир!

0: южном полушарии весна наступает не в марте, а в сентябре. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
2: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания. Галина Григорьевна Новожилова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! К нам в редакцию пришло письмо. Написала нам девочка Зоя, которая попросила поздравить ее друга, пионера Леонида, с днем рождения.
2: Каждое утро пионерская Зорька собирала у приемников миллионы советских школьников. Основной ведущей любимой передачи была Галина Григорьевна Новожилова. На ее голосе выросло несколько поколений. Она рассказывала новости, смешила, передавала приветы и заставляла задуматься. С подрастающим поколением жизнь Галины Григорьевны была связана не только в эфире. Профессиональная актриса более полувека служила в Центральном детском театре. Сейчас это РАМТ, Российский академический молодежный театр. Десятилетиями Новожилова по утрам записывала программу, а вечером выходила на сцену. Кроме того, артистка и диктор озвучивала мультфильмы. Именно ее голосом говорит классическая советская дюймовочка. Родители главных поклонников Галины Григорьевны запомнили ее по передаче «С добрым утром». Каждое воскресенье Новожилова будила страну, объявляя в эфире Всесоюзного радио веселые песни и юморески.
3: И в заключении передачи песня в исполнении испанского вокального дуэта «Бакара». Это песенка для девушек, которым немножко взгрустнулось. Грустить не надо, поется в ней. Ведь где-то рядом ходит радость, ведь где-то рядом ходит парень, который вмиг развеет грусть.
0: Галина Григорьевна Новожилова. День радио на Радио Мир. Программа о звездах советского радиовещания.

0: утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо ни грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: День радио на Радио Мир.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Лесные пожары охватили несколько регионов России. В Хабаровском крае Челябинской области ежедневно проводятся рейды. Дачников просят не разводить костры. Жарко и в Сибири. В Тыве введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Там горит почти 3000 гектаров леса. На помощь пожарным направили парашютистов и десантников. Отели на Мальдивах предлагают скидки на предстоящее лето до 70%. Связано это с теплым сезоном и геополитическими факторами, сообщает Ассоциация туроператоров России. Эксперты туристической отрасли отметили, что май и июнь на Мальдивах – это время юго-западного муссона. Кратковременные дожди всегда охлаждали спрос. Ватор также объяснили снижение цен, в том числе оттоком из курорта граждан Евросоюза и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Пермские ученые разработали метод защиты домов от трещин. Специалисты политеха создали состав пеностекла для легкого бетона. Он широко используется при строительстве благодаря хорошей теплоизоляции. Гранулы пеностекла производят из бутылок и оконных стекол, но у такого материала есть серьезный недостаток. Со временем на фасадах могут появляться трещины. Исследователи решили изменить состав пеностекла в основе вещества метакаолин. Оно позволяет производить более долговечные строительные блоки и панели. Рыбы могут дремать днем, подобно людям. Это выяснили ученые из Института Макса Планка. Они впервые обнаружили у рыб сложную структуру сна. Она напоминает сон человека. Команда выявила 4 состояния сна. 3 из них сопровождались характерными движениями глаз, а одно нет. Особенно ученых удивило состояние, которое почти всегда возникало днем. В этой фазе рыб было особенно трудно разбудить. Активность их мозга заметно снижалась. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
2: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
3: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное – сковать немцев.
2: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: счастливым стать. Позволить себе стать счастливым и поделиться этим счастьем с окружающим звучит как идеальный план на день. Для ведущих и сотрудников «Радио Мир» это обычный план на каждый день. Мы счастливы звучать для вас и делать все, чтобы звучать хорошо. Всех с Днем Радио! Меня зовут Александр Лазарев, а следующее поздравление от наших коллег из Казахстана.
1: У «Радио Мир» мировая команда.
2: Всем привет! Меня зовут Алиса Морозова, я звукорежиссер на «Радио Мир Казахстан». Поздравляю с Днем Радио всех, кто создает эфир, и всех, кто его слушает. Радио – это не просто мир музыки, а самый настоящий театр воображения. И каждый день мы с коллегами стараемся, чтобы у слушателей эта картинка в голове была яркой и качественной. Желаю всем радиопричастным поменьше помех и побольше хороших новостей. Пусть в жизни всегда находится место для любимой песни и добрых слов, а ваш личный эфир будет наполнен только радостными событиями. Радио Мир. Хорошо звучит.
1: С Днем Радио Мир.

0: Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Пришло время посмотреть на космограмму завтрашнего дня, чтобы как бы спланировать завтрашний день. Но, честно говоря, космограмма не очень располагает к чуткому планированию. Дело в том, что для многих из нас 8 мая начнется с какой-то неожиданности. Примерно в 11 часов по московскому времени Луна перейдет в Водолея и сразу включится в напряженное взаимодействие с Плутоном и Ураном. Это способно принести внезапный поворот, странные новости и ощущение, что план был хороший, но жизнь решила иначе. Поэтому главный совет на завтра – не перегружайте день сложной логистикой. Планы в стиле «сначала туда, потом быстро сюда, потом еще успею» – завтра это может не сработать. Где-то задержка, где-то перенос, где-то вообще все пойдет не по сценарию. И проблема даже не в самой ситуации, а в том, что Меркурий в Тельце не любит спешки и плохо перестраивается. То есть быстро переиграть вряд ли получится. Придется либо терпеть, либо изначально закладывать запас времени и нервов. В целом, завтрашний день выглядит так. Снаружи движение и суета. Марс в Овне добавит напора. А внутри желание стабильности. Солнце и Меркурий в Тельце. Вот это противоречие может давать легкое раздражение. Ну почему все не может просто идти по плану? Зато есть и приятная часть. Венера в Близнецах спасает день общением. Разговоры, переписки, случайные встречи. Именно они могут сгладить неровности и даже привести к интересным идеям или знакомствам. Поэтому стратегия на пятницу простая. Меньше жестких планов, больше гибкости и чуть больше юмора к происходящему. Он завтра очень пригодится. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Радио Мир поздравляет с Днем Радио. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 17. В Казани малооблачные, плюс 23. В Тюмени переменная облачность и 18 со знаком плюс. В Ижевске малооблачно, плюс 19. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21. В Челябинске переменная облачность и плюс 20. В Москве синоптики обещают облачную погоду, 15 со знаком плюс. Местами дожди с грозами.

0: Весна на Радио Мир.
1: Радио Мир.
2: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 19.00. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России появился госпорядок на рабочем месте, его утвердил Росстандарт. Документ включает сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование. На первом этапе сотруднику предписывается четко разделить все предметы на рабочем столе. Самоорганизация обязывает определить постоянное место для каждого предмета. Те, что используются часто, должны находиться под рукой, а те, что редко, в отдаленных зонах. Жителей и гостей Москвы в грядущие праздничные дни ждут ограничения в мобильном интернете и связи. Клиенты операторов уже начали получать такие оповещения. В них говорится, что перед Днем Победы возможны перебои, в том числе с отправкой и получением СМС. Похожие уведомления получили пользователи онлайн-сервисов. Им советуют пользоваться Wi-Fi. В Нальчике археологи начали раскопки кургана бронзового века. Специалисты относят его к эпохе бронзы, сообщает телеканал «Мир-24». Полевые работы планируется вести в течение месяца. За это время предстоит аккуратно снять слои грунта, зафиксировать структуру насыпи и определить, сохранились ли внутри предметы быта, украшения или фрагменты керамики. Бронзовый век на Кавказе был временем активного развития металлургии, обмена и сложных погребальных ритуалов. В Испании ресторан ввел штраф за рвоту из-за жадных посетителей. Заведение находится в городе Гельвес, недалеко от Севильи. Причина – участившиеся случаи, когда клиенты во время шведского стола едят до тех пор, пока их не стошнит. Многие воспринимают формат «все включено» как вызов, а не как возможность насладиться едой, отметили в ресторане. Единственным решением проблемы стало введение специального сбора. Сумма штрафа не разглашается. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Вечер с танцеманией.

0: Вечер с танцеванием.
1: Там качали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в воду, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: вечер с танцеманией. У «Радио Мир» мировая команда.
1: Привет, я Андрей Титов. Вас приветствует «Радио Мир», город Новокузнецк. Как же приятно поздравить дорогих радиоколлег с нашим общим праздником. Мир очень большой, а радиоволны помогают нам сокращать расстояние и быть ближе друг к другу. Пожелаю, чтобы в микрофон мы сообщали больше хороших новостей, хорошей погоды и хорошей музыки. Впрочем, как и всегда, ведь «Радио Мир» хорошо звучит.
0: С днем «Радио Мир». Вечер с танцеманией.

вечер с танцеманией. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Радио Мир в Ростове-на-Дону. 333 21 60.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните».
1: 16+.
0: Погода.
2: Завтра синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 17. В Казани малооблачные, плюс 23. В Тюмени переменная облачность и 18 со знаком плюс. В Ижевске малооблачно, плюс 19. В Ростове-на-Дону переменная облачность и плюс 21. В Челябинске переменная облачность и плюс 20. В Москве синоптики обещают облачную погоду, 15 со знаком плюс. Местами дожди с грозами.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 8 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Помогать бизнесу, который получил проблемы из-за отключения интернета, российские власти не будут. Речь о денежной компенсации, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также напомнил, что на недавнем совещании с членами правительства Путин подчеркнул, что нужно обеспечить стабильную работу систем, которые имеют решающее значение для жизнеобеспечения. Мошенники разработали очередную схему с фальшивыми штрафами. Речь о штрафах за нарушения на дачных участках. Аферисты рассылают владельцам земель поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях. Они предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. После перехода по таким ссылкам злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на портале госуслуги. Постановления о подобных штрафах вручаются лично, напоминают в МВД. В Беларуси за водителями самокатов будут следить камеры. В Минске начнут применять мобильный измерительный комплекс «СКАТ-ПП», сообщает телеканал «Мир-24». Прибор может фиксировать скорость и другие параметры, а при нарушениях передавать данные на служебный планшет сотрудника ГАИ. На первый раз последует профилактическая беседа. С сентября для пользователей средств индивидуальной мобильности на территории республики установлено ограничение скорости. 7-летний шахматист из Казани выиграл соревнование по блицу в Сербии. Михаил Шилов забрал серебро в рапиде, сообщает телеканал «Мир-24». В 13 встречах мальчик уверенно обошел всех соперников своей возрастной категории и набрал 9 очков. Юный шахматист ранее защитил статус кандидата в мастера спорта. Всего же российские шахматисты завоевали на турнире 25 медалей. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Весна на Радио Мир. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Даете в долг самому близкому человеку?
1: Моя жена все-таки.
0: Это хорошо, но оформите расписку.
2: Об этом я в тот момент не думал.
1: А зря.
0: Чтобы не стать жертвой обмана.
1: Из меня тут дурака делают и хотят, чтобы я еще платил за это.
2: Запомните раз и навсегда. Нет расписки, нет долга.
0: Дела судебные. Деньги верните. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир. Прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
3: Истец требует возмещения материального ущерба, поскольку его пассажир стал виновником массовой автоаварии. Ответчик иск не признает. Предъявляет встречный иск о возмещении морального вреда.
4: Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Верхоянской Олеси Матвеевны к Ягодкиной Марине Тимуровне. Иск заявлен о материальной компенсации. Сумма иска 26 тысяч рублей. Все верно, Олеся Матвеевна?
5: Да.
4: Пожалуйста, я вас слушаю. Обосновывайте свой иск.
5: Уважаемый суд, в течение 2 месяцев ответчик воровал у меня молоко. В результате у меня получился материальный ущерб в размере 26 тысяч рублей. И я хочу его вернуть.
4: А как? Откуда она у вас молоко-то воровала? Из холодильника, что ли?
5: Нет. Дело в том, что у нас на одном лугу паслись коровы. Ну, так уж у нас заведено. Только, знаете, моя Маруська, она гораздо больше молока давала. И вообще у нее такое сытное молоко получалось. Просто объедение.
4: Маруся – это ваша корова?
5: Да, да. Маруська – это моя корова. И, знаете, из ее молока вкусная очень сметанка, сыр, сливки получаются. Так вот, знаете…
4: Принесли бы попробовать.
5: Просто да, с удовольствием, только, знаете, в последнее время я начала замечать, что все меньше и меньше моя Маруська стала молока давать. Раньше-то она давала 6-8 литров за дойку, а потом 4-5 литра, а потом и того меньше.
4: Угу.
5: И я не знала, что делать. Повела ее к ветеринару. Ветеринар ее всю осмотрел, ничего не нашел, пожал плечами. А я спросила, а в чем же дело? Почему раньше-то она 6-8 литров за дойку моя корова давала, потом 4-5 литров, а потом и того меньше? А он сказал, что, скорее всего, мою корову доит. Вы знаете, я очень удивилась, я так пожала плечами. Кому вообще моя корова нужна? Дело в том, что мы в деревне все друг друга знаем, и у нас у всех дружественные связи. И кому вообще моя корова нужна? Стала следить за Маруськой. Следила. В итоге, оказывается, это Маринка, она и доит мою, мою Маруську, мою корову.
6: А нечего
5: корову.
6: Воровать?
4: Ответчик!
5: А нечего и доить. Знаете, я ее...
6: Воровка!
4: То есть ответчик воровала?
5: Это ты воровка, это не я воровка, это ты корову-то мою доила.
4: То есть ответчик воровала молоко из коровы, из вашей. Правильно я понимаю?
5: Да, именно так.
4: Так. И...
5: Ну что, и надоила мою корову доила.
4: А как вы посчитали?
5: Ну как я посчитала? Вот так посчитала. Она сама-то и созналась, когда я ее застукала. Она сначала, когда я раньше ее спрашивала, она не признавала свою вину. Говорила, что не знает, пожимала плечами. А когда я увидела, что это она доила, она и сказала честно, что она целых 2 месяца доила мою Маруську.
4: Так.
5: Ваша честь, так мало того, что она мою Маруську-то доила, она еще молоко продавала. Молоко и еще масло продавала, и сметану продавала. Вот.
4: Маруськины.
5: Да.
4: А, пожалуйста, Марина Тимуровна.
6: Ну,
4: вы признаете, что сдаивали корову-то истеца?
6: Нет, естественно, я не признаю. Ее Маруська паслась на моем поле. Дело в том, что поле-то раньше было колхозным, но год назад по региональной программе я его оформила в частную собственность за небольшую сумму. Я вам могу показать, где что находится. Вот тут план у меня даже есть.
4: Давайте.
6: Вот поле, которое теперь в моей собственности находится. И вот тут вот ее корова и моя вот тут пасутся.
4: Угу.
6: И вот ее корова бессовестная, Маруська, она мою все время с самого вкусного клевера отталкивает. Прям вот так задом ее толкает и не дает ей есть клевер. А сама, конечно, жирное молоко на моем-то поле нагуляла. У меня хорошее поле. А вот общее осталось. А она ленивая, не водит туда свою корову. Ей, конечно, выпустил, и пусть она гуляет по моему полю.
5: Правильно, это всю жизнь наша была общая земля, колхозная.
6: Это когда было... Профукали вы все. Надо было самим подавать документы. А я вот успела. И теперь моя. И я тебе показывала, что это моя земля.
5: У меня все на доверие. У нас одна большая дружная семья, деревня. Мы все друг другу, все друг дружку мы знаем.
6: Ну и знаете, дальше вот ваше поле.
4: А как должна пройти корова истец на общее поле, если она за лесом? Правильно, если я понимаю из вашей вот схемы? Как она, как туда ходит? Там кто-то на общем
6: там
4: поле пасется?
6: Там можно
4: пасется?
6: Здесь обойти, вот тут вот можно обойти лес.
4: Так.
6: Можно по краю моего участка с той стороны. Он небольшой лесок, там есть проход и проезд. Вот. Но она-то прям на моем поле пасет.
4: И вы взамен своего вкусного сладкого клевера решили взять молоком. То есть вы недовольны тем, что Маруся пасется на вашем поле, которое вы оформили себе в собственность.
6: Да.
4: Ест ваш клевер, правильно я понимаю?
6: Да, совершенно верно.
4: И вы в отместку за это забирали молоко, да? Доили
6: корову. Не 8
4: признаете?
6: Признаю.
4: Признаете. Так, отлично. Но не 8 литров, а сколько?
6: Ну, я совесть знаю. Я чуть-чуть у нее сдаю.
7: Ага, чуть-чуть.
6: По 2 литра, не больше.
7: Так что она
6: проверяет тут. Не 8 я брала, чуть-чуть. У нее еще больше полвымени коровы возвращалось.
4: И молоко вы куда девали? Продавали, да?
6: У меня еще своя корова есть, пеструха.
4: Так, вы куда молоко-то деваете? Ну, там масло из него делаете.
6: Делаю творог, масло, сметану. Я сама пью, своим родственникам отправляю.
7: Вот и дай свою корову, а чужую не трогай.
4: Так, ну, смотрите, Марина Тимуровна, вы признаете, что фактически слово-то какое вот Олеся Матвеевна употребила, воровали. А воровство это что? Уголовное преступление.
7: Вот именно.
6: Так они тоже на моей частной собственности воровали клевер, который у меня растет.
7: А куда ей деваться-то? Куда? Если там трава не растет, куда? Все. Ты всю деревню...
4: Простите, успокойтесь. Значит, что такое кража? Это тайное хищение чужого имущества. Умышленное, конечно. Вы говорите, клевер ваш воровали. Это делала корова истец открыто. Ваш клевер ела, да? То есть это как бы, ну, кража не считается. Ваши действия попадают под действие 158 статьи Уголовного кодекса. И если бы Олеся Матвеевна обратилась в полицию, то, скорее всего, в ваших действиях нашли бы состав преступления. И у нее, в принципе, остается такое право юстиции. Вам это надо? Может, вы как-то договоритесь о какой-то сумме компенсации? Вычтите свой клевер вкусный, вы как-то там тоже подвинетесь по литражу упущенному. Может, вы договоритесь, иначе уголовное дело будет.
6: Да там, если вычесть все тютелька в тютельку, и получается. Сколько она съела, столько я и сдоила. Получается, ее корова-то еще и в плюсе. Она же к ней все-таки с молоком пришла.
4: То есть
6: я
4: же
6: не все сдоила.
4: Вы отказываетесь, да?
6: Я отказываюсь, я не признаю.
4: Вы считаете, что вы ничего противозаконного не совершали, да? И все
6: я
4: хорошо.
6: Считаю, что нет.
4: Не признаете. Хорошо. По существу спора есть еще что-то добавить? Документов у вас никаких нету, да, подтверждающих? Ни стоимость молока,
7: не
4: то, что вы потратили деньги на ветеринара.
7: У нас все на доверии,
4: у
7: понимаете?
4: У вас все на доверии.
7: Конечно.
4: Ну, прекрасно.
7: Петр, это же мой знакомый ветеринар.
4: Суд удаляется для принятия решения.
8: Прошу всех встать.
4: Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон и установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил в иске о взыскании убытков отказать. Фактически истец обвиняет ответчицу в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, что является уголовным преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание по которой предусматривает до 2 лет лишения свободы. Гражданский суд не устанавливает вину лица в совершении уголовного преступления. Заявленные истцы суммы являются не убытками, а ущербом, причиненным преступлением ответчицы. Его возмещение возможно только в рамках уголовного дела, если ответчица будет признана виновной.